Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру? Решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви

Ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: нынешнем мире не так. На глазах, безо всяких вопросов, превращаются волки в собак. Лижут руку и палку приносят. Волк свободен, а пес на цепи. Волк за мясом, а псина за костью. Раньше лютые были враги, а теперь нет различия вовсе. Не глядят больше волки в тайгу. Лучше в Крым на 300 гектаров. Свист заслышав, бегут к сапогу. Хвост крючком, слюни по тротуару. Дрессировщик, раскрой свой секрет нахождения верных решений. Сколько чаппи дать волку в обед, чтобы строгий напялить ошейник? Чтобы дикий зверюга ночной выгибал пред хозяином спинку, восхищался своей конурой и плясал, не стесняясь, лезгинку. Чтобы серая шкура его стала плюшевой, белой, пушистой, до кости пронизающий вой уподобился гнусному писку. Дрессировщик в ответ промолчит. Тайны он раскрывать не намерен. Как купить и на цепь посадить удается свирепого зверя. И тогда обращусь я к волкам. Неужели себя вам не жалко? Были силой держащей леса, стали сытые, глупые шавки. Сколько б ты на луну не скулил, беспощадны природы законы. Кто однажды окраску сменил, вмиг становится хамелеоном. Можно грозно иметь силуэт, можно скалиться, только без толку. Как сказал гениальный поэт: нет, ребята, вы больше не волки.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
1: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

Интернета. Проснувшись во вторник поутру, и чтобы увидеть луч света, набрал адрес солнце.ру.

0: Упс.
1: Участники сборника «Грани».
2: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

Кончилась любовь, как электричка ускакала. Но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гетфанк, гетфанки! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм-н-блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партии всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Papa's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель – это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Delvon Lamar Organ Trio.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

цветок, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

за чертой твои хочу льет рекой, на все мои не отбьешь слезой соленой.

где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда. Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой.

слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом. И кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

Мы не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы в наших речах.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А «Город Москва», «Я продолжаю идти», называется трек «Поехали».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня очередной второй вторник месяца. Вот, и значит, сегодня у нас очередная неформатная бомбардировка. Как меня слышно? Прием. Давайте отписывайтесь. Сразу могу уже поздороваться с Антохой. Здорово тебе, дружище. Стрела Морфея. Вижу. В обоих ипостасях пишут, вот мы тоже бахаем. Решили, что от болезни надо профилактику принять, а то что-то все вокруг болеют. Ребят, ну я так подозреваю, я тоже сегодня к вам присоединюсь. Я еще пока не начал, но желание такое появилось. Вот. Ну и что, расскажу, что у нас дальше будет. Сегодня у нас пришла очередная дюжина от компании Бомбы Питер. Скажу честно, одним глазком поглядел, одним глазком, одним ушком заценил, секунд по 5 каждый трек мотнул. Вот, не такое унылое говно, как в прошлом эфире и в позапрошлом. Вот, такой вполне себе бодренький сборничек получился. Вот, ну и не мудрствуя лукаво, давайте, наверное, начнем прямо с объявления победителей прошлой программы. Итак, в 10-м миксере у нас победили группа «Нуаз», «Свободный полет» и «Прощай, привычка». Вот, как бы они у нас идут как победители голосовалки. И выбор редактора, я все-таки взял на себя смелость, я взял группу «Набат» со своим треком «Тайга-тайга». Вот, 4 группы у нас в итоге попадают в постоянную ротацию. Что вам дальше делать, ребят? Завтра появится на сайте запись сегодняшней программы. Вот, и там будет написано, что делать прошлым победителям. Так, ну и все. В принципе, что, поехали, да? Поехали, давайте начинать. Давайте я расскажу еще раз, как с нами связаться. Во-первых, у меня есть Аська 96-47-5, есть у меня служба мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и, собственно, сама программа. Давайте начнем. Первая группа у нас сегодня, сейчас я открою сопроводировку, конечно же, из Питера. Называется она «Лунный пес». Читаю сопроводиловку. Вот, пишут ребята следующее. От петербургской рок-группы «Лунный пес» в этот раз представлена яркая и, на первый взгляд, позитивная композиция. Хотя смысл ее далеко не позитивный. Сюжет песни о том, что женщина искренне любит, а мужчина лишь позволяет себя любить. Ну, я не знаю, мне кажется, это писал кто-то. Ну, давайте послушаем, собственно, что мы будем сейчас рассуждать. Итак, ставим, слушаем. «Лунный пес», «Касание рук» называется трек, город Питер, поехали.

А итак, друзья, 21.07 на моих зеленых системных. Хочу поприветствовать Динара. Здорово, дружище. Пишет, вот переходим эту реку вброд. Но не знаю, я не соглашусь. Вот тут пошло у нас. Бухой Морфей, кстати, звучит. Спрашивает, БГ ли поет? Нет, на БГ не похоже. На пьяного Морфея, ну, может быть, но нет. Нет. Так, что там народ пишет? Мне, говорит, сначала повеяло кино, потом Браво, потом БГ, но с женским вокалом. Кино с женским вокалом. А был такой эксперимент? Ну-ка, кто мне сейчас прям вот в течение 3 секунд ответит, какой женский вокал был в группе кино? Вот прям 5 секунд вам на ответ. Тот получит ништяк от неформатки. У меня тут куча подписанных дисков. Итак, время пошло, а я пока рассказываю, кто у нас будет следующим. Следующий у нас будет группа Source. Группа Source у нас из Санкт-Петербурга. Как ни удивительно. Вот, и читаю сопроводиловку. Source — группа, играющая музыку около панковского направления, не стесняющаяся при этом использовать в своем творчестве и другие направления рок-музыки. Вот, группа образовалась в 2009 году, в 2011 распалась, в 2016 возродилась, в 2017 вышел дебютный мини-альбом. На данный момент музыканты группы решили не выпускать полноформатных альбомов. Вот так вот. А итак, группа Source, трек называется «Звезда рок-н-ролла». Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, друзья, комментируйте у нас в эфире.

Блин, не успел. Ну, сейчас я уже допишу. Так, секундочку. Мой ответ. Вот, пишу. Мой ответ стреле Морфея. Ребят, извините, что с маленькой буквы. Я просто в телефоне. И уже же надо про эфир говорить. А я тут все, понимаешь, селфи выкладываю. Итак, вот, выложил я свой ответ стреле Морфея у нас в эфирном чате. Давайте, друзья, еще раз напомню, как с нами общаться. Так, есть у нас Аська 96-47-5, есть WhatsApp 902-75-00-59. Так, вот! Вот же, группа Харакири. Молодцы! Молодцы! Так, я сейчас посмотрю, во сколько был. Во сколько? В 21.09. А трек у меня стартанул в 21.09. Все! Группа Харакири. Они мне в WhatsApp закинули ответ на мой вопрос, и они совершенно верно ответили. Был дуэт у группы Кино с женским вокалом. Джана Стингрей. Джана Стингрей в свое время она пиарила наших советских рокеров, пыталась их вытащить на Запад. Вот, как многие утверждают, что, в принципе, всех наших рокеров западное бабло и вытащило, дабы сделать у нас тут революцию. Я не знаю, мне это как бы все равно, в итоге получилось неплохо. Итак, группа Харакири, я вам какой-нибудь диск подписанный. У меня просто они сейчас не в руках, у меня их целая куча на полке. Напишите мне, мы же вас сегодня будем слушать. Вот я сейчас послушаю, что вы поете, и более соответствующее вам отправлю, и выберу диск какой-нибудь, чтобы улетел издалека. Так, Джоанна Стингрей ответила Лен Павлова. Лен, ну ты опоздала. Вот я просто по времени, у меня по времени, я посмотрел, кто раньше ответил. Вот, если не веришь, могу закинуть скриншот. Вот, где-то увидишь, что группа Харакири были первыми. Так, что у нас касаемо трека, который отзвучал? Никто практически ничего не написал. Динар вот написал, даже не знаю, что сказать. Все обычно вроде, но что-то все равно цепляет. Молодцы. Антоха написал, неплохо, динамичнее с Плиновской. Далее. Стрела Морфея пишут, хорошее начало было, вокал, на наш взгляд, приглушен, его бы выделить ярче и будет совсем хорошо. Ребят, у меня о песне сложилось впечатление следующее. Вот я сейчас слушал в нормальных колонках, не в студийных мониторах. Я принципиально, когда треки отслушиваю, в студийных мониторах их никогда не слушаю, потому что изначально все люди, которые будут слушать ваше творчество, будут слушать их в обычных колонках, в тухлых наушниках, в автомобильных динамиках, поэтому, когда сводите свой трек, обязательно переслушивайте именно в среднестатистической акустике. Потому что есть такие люди, которые они говорят, а вы знаете, как он звучит в колонках за 4000 долларов? Я знаю, а вот мой сосед Вася, он не знает. А если ему песня понравилась, он будет слушать в своем магнитофоне каком-нибудь Sinau, Siau, Xiaomi. Вот. И звук там будет совсем не студийный. Поэтому вот, честно скажу, сведение прям вот не айс. Я бы поработал с этим треком. Обратите внимание, если в пластике еще не отпечатали. Так, спрашивает Ленка, кто победил в прошлой бомбардировке. Лен, ты победила. Да, ты маленько прошляпала начало. Вот, ну давайте я еще раз повторю. Победители 10-й бомбардировки у нас Нуас, Свободный полет, Прощай, привычка и группа Набат. Вот. Кстати, что-то где-то... Где все музыканты? Где вы? Я вас не вижу. Я знаю, что Дашка всех оповестила. Вот, Сёма нарисовался, Ивлев. Здорово, дружище. На тебе мой жирный лайк. Вот, если у кого что есть налить, наливайте. Сейчас я объявляю следующую группу. И будем совместно бахать. Будем звать весну. Весна, приди. Весна. Давайте читать мантру. Весна, приди. Так, следом у нас группа. Так, сорс я удаляю из текстового файла, чтобы мне не путаться. Вот. Далее у нас группа Антиквар. Антиквар, причем написано латинскими буквами, город Питер. Читаю сопроводиловку. Музыкант, поэт, автор музыки и текстов, лидер проекта
антиквар Михаил Антипов. Вобрав в себя дух поэзии русского рока, свои песни начал писать с 13-летнего возраста, исполнять их начал на самодельной электрогитаре, сейчас ведет активную творческую деятельность. Ну, надеюсь, Михаил гитару сменил. Сейчас она у него, наверное, нормальная. Итак, ставим, слушаем. Антиквар, Санкт-Петербург. Трек называется «Драйвер». Если есть кто-то из группы «Антиквар», не стесняйтесь, друзья. Вообще, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, кидайте ссылочки в эфирном чате на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не наказывается, это наоборот приветствуется. В принципе, для этого все и делаем. Вот, Лен, тебя еще раз поздравляю. Поехали, ставим, слушаем. «Антиквар», «Драйвер», «Питер». «Питер», да.

А итак, друзья, 21-22 на моих зеленых системных. Вот, Святослав, дружище, привет, вижу. Я просто сейчас, если тыкну и приму твой френд, то у меня соскочит чат. Я после эфира обязательно добавлюсь. Так, ну, что народ пишет? Ну, давайте начнем из группы Харакири. Они в WhatsApp пишут. Пишут, что антиквар похож одновременно на 7B знаки и почему-то Бутусова. Но записано хорошо, без напряга спета, это очень хорошо, а то врать-то все гораздо. Так, далее. Далее, Стрела Морфея прислала мне винегрет. Я не знаю, что это. Ребят, на самом деле не очень аппетитно выглядит. Если вот вы... Этой фотографией можно спасаться утром после праздника. Вот. Это из разряда «поцелуй может вырвет». Так, Динар пишет, классика, сделано неплохо, очень неплохо, текст хорошо шевелит извилины, голосовые переходы в припевах в тему, как будто реально на повороте резко поворачиваешь. Антох пишет, вроде ничего, но припев смазывает все впечатление. Ой, господи, на меня икота напала, сори. Так, Стрела Морфея пишет, тема виски нынче в моде. Ребят, не слушаю я тексты, пока мне трек не понравится. Честно, не обижайтесь, музыканты. Просто каждый божий день я отслушаю 100-200 треков. И вот реально просто мозг, он как бы у меня автоматически отсекает к херам тексты, пока не начинает песня нравиться. Как только начинает нравиться, начинаю вникать в текст. Поэтому я не слышал текст, честно. Так, ну а с названием нашей группы пишет Лена. Лен, я знаю, я в прошлой бомбардировке спрашивал, правильно ли я его называю. Вот, и может быть я два раза неправильно его назвал, и ты не поняла, что ты в числе победителей. Да, группа Нуаз победила в 10-й бомбардировке. Так, Стрела Морфея пишет, кстати, весьма приятно звучащая песня. Мне бы мус-часть по насыщеннее, но это субъективно. Господи, Лен, пришли мне коробку виски персонально. Вот, и тогда ты поймешь, что ты не ошиблась, что ты все правильно услышала. Вот. Так, не разглядел я рядом с тарелкой. Что я не разглядел рядом с тарелкой? Я сейчас вынужден опять возвращаться к этой жуткой фотографии с гнутой вилкой. Почему ты откусывал у вилки зубья? Почему? Морфей, объясни. Вот, я вижу пустую стопку, это непорядок. В нашем, как бы, гнилом деле обязательно стопки должны быть налиты. Так что давайте, наливайте. Сейчас я объявлю следующую группу, и мы грохнем еще по рюмочке. Так, очкарик диджей Сашка пишет, прям Агата Кристи мне понравилось. Короче, в принципе, всем трек понравился. Это мы сейчас говорим про антиквара, про трек «Драйвер». Вот.

от себя скажу, вполне себе неплохо. Ставлю на карандашик. Так, я сейчас вот прям напишу антиквар. Единственное, объясните мне, почему? Почему латинскими? Почему латинскими? Так, антиквар. Вот, и ставлю плюсик такой жирный. Жирный. Вот, будем слушать дальше. Ребят, грузите свои треки на неформатку, не стесняйтесь. Я не говорю, что сразу, но обязательно все отслушаю. Вот, едем дальше. Дальше замечательное название группы. Замечательное название песни. Я единственное, вот надеюсь, что песня по своей длительности не будет соответствовать названию, потому что называется она 14 минут. Вот, у нас сейчас шайка «Дохлый номер». Опять Питер. Или снова Питер. Читаю длинную сопроводиловку, но постараюсь ее сократить. Так, цитирую. Представьте себе вояж на стареньком, но комфортном, как любимые стоптанные тапки, автобусе, в котором звучит виниловый проигрыватель, дым коромыслом и шампанское реком. Дамы в роскошных платьях, а пацаны в чистом. Дамы в роскошных платьях, а пацаны в чистом. Вот, в принципе, этой фразой можно закончить сопроводиловку. Что за хрень, пацаны в чистом? Ну, это уже не пацаны, слушай. Вот, шайка «Дохлый номер», Питер, трек называется 14 минут. Поехали, ставим, слушаем. Не стесняемся комментировать услышанные треки. Музыканты, если слышите свой трек, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, сайты. Все это приветствуется. Итак, поехали.

Итак, друзья, 21.30 на моих зеленых системных. Каюсь, я вот сейчас слушал, и я понял, что эта песня у нас уже звучала. Эта песня у нас уже звучала в какой-то из бомбардировок, причем я этот момент прошляпил, я два трека забраковал из списка, вот, Дашка их заменила, а вот этот трек я почему-то не заметил, Вот, ну да ладно. Нашел я группу «Шайка. Дохлый номер» на неформатном радио, но с другой песней. На всякий случай кинул ссылочку. Так, читаю, что написал нам народ. Итак, WhatsApp. WhatsApp нам пишет группа «Харакири». Если виниловый проигрыватель в автобусе по нашим дорогам и глаз какать будет, ребята хорошие. Привет им личный от души, от чего-то люблю такую музыку, и несмотря по параллели с Билли Бенд, на них они умудряются быть непохожими. Так, далее. Далее пишет нам Антоха, пишет бодренько. Динар написал, духовые клевые были на вступлении, мягонькие. Гармошку такую не люблю, но жанр такой, общее впечатление позитивное. Стрела Морфея пишет, интересно сделано. Кстати, с нормальной иронией и с подачей. Про погоду актуально. Так, Ленка вот пишет, играют хорошо, но это уже все было, человек и кошка. Ну, я так понял, группа 0. Ну, не знаю, если с нулями сравнивать. Сейчас я посижу, подумаю. Нет, наверное, я все-таки соглашусь с группы Харакири. На нулей нет, а вот ближе к Билли с Бендом, но все-таки, да, они как-то вот все-таки не похожи. Не знаю. Ладно, тем не менее, от меня, ну, пусть будет плюсик. Сейчас пишу, дохлый номер. Пишу плюсик, но я не знаю, как быть. Вот не знаю, как быть, честно, то ли оставлять. Я посмотрю, если они не победили в прошлой программе, я их запихаю еще раз в голосовалку, но, конечно, косяк мой. Они у нас уже в программе были точно, я знаю. Так, вот я обвожу себе, проверить. Так, едем дальше. Так, ну я так понял, все, кто хотел, налили. А дальше у нас группа. А, вот очкарик мне Ваську пишет. На Ленинград похоже было, но прикольно. Нет, на Ленинград совсем не похоже. Все по-другому. Если похоже, то только присутствием духовой группы в группе. Вот и все. Ну, так можно сказать, что на Ленинград похож кто там, я не знаю, какой-нибудь джаз-оркестр. У меня что-то все прям из головы вылетели резко. Ладно, далее у нас группа. Сейчас я так дохлый номер удаляю. Это я, чтобы в описаловках не путаться. Вот, город Курск у нас. Далее у нас город Курск. Группа «Юность». Читаю писаловку. «Юность» – музыкальный проект, нашедший свое звучание на стыке таких жанров, как синт-поп, футур... Блин, кто это? Футури-поп и ретро-вейв. Но и не ограничивающийся этим. Темный романтический саунд, наполненный иррациональными образами, идеями, винтажными синтезаторными тембрами, с вкраплениями акустических инструментов. Дальше читать не буду, слишком закручено написано. Итак, группа «Юность», город Курск. Трек называется «Покой». Ставим, слушаем, не стесняемся, комментируем. Анжелка, приветище тебе. У кого налито, бахаем, поехали.

Итак, друзья, 21.39 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Моя Аська, 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Мадру», туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, плюс 7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вроде все мессенджеры перечислил. Вот, еще раз заострю внимание, стрелы Морфея, что у меня налито. Давайте уже. Так, теперь читаю комментарии ваши. Наши слушатели, я читаю ваши комментарии. Так, вот пишет у нас группа Харакири. Ай, бальзам в уши. Высокотехнологический и очень космический. Прям вот вообще. 2 минуты летит сигнал, кстати. Ты знаешь, ну, у всех по-разному. 2 минуты, конечно, это очень много. Это очень много. Я подозреваю, у тебя просто сбито системное время. Вот, проверь. Обычно, ну, секунд 20-25 это максимум. Потому что сервера у нас находятся не на Марсе. Нет, они у нас находятся всего лишь в Германии. Вот, поэтому, грубо говоря, сигнал летит от меня в Германию, а из Германии вот к вам. Ну, 15 секунд край. Ну, у нас самая длительная задержка была 20 секунд. Так, далее. Читаю далее. Антоха вот пишет: не знаю, просто не мое, без оценки. Не знаю, а что тебе так не... Мне прям вот вообще, кстати, втащило. Ну, давайте я сперва дочитаю. Динар пишет: вступили прикольно, бас атмосферу держит, чем-то напоминает Токио. Токио, блин. А дальше совсем другая атмосфера пошла. Лупы знакомые. Режиссер неплохо поработал, на мой взгляд. В наушниках клевый релакс идет. Текст попсовый, без сильной нагрузки. Другого не надо, не зайдет. Стрела Морфея пишут: похоже на технологию, но немного не дотягивает. Но в целом очень напоминает, интересно, но креативности маловато. Чуть бы больше индивидуальности. Так, Анжелка, наша подруга сердечная, пишет: вот даже и не знаю, что написать. Вроде бы и неплохо, но не мое. Не понимаю я такое, очень сложно воспринять. Так, далее, Владимир Анахарет пишет: лунный пес, что это? А, это оценка вот к тому, что уже прозвучало. Вовка думал и прям вот так кратко, цинично. Ну, давай зачитаю всех, ладно, пусть будет. Лунный пес, соевский рок-а-попс, сорс, отличная подача, текст пустой. Антиквар, добро, но веет агатой времен позорной звезды. Шайта, дохлый номер скана любителя. Юность взорвала все по всем параметрам. Вот. Так, Стрела, Морфей справились. Молодцы. Я так понимаю, Морфей со мной бухает беленькую. Я пью желтенькую. Ну, у меня беленькая на мандариновых корочках собственного выгона. Так, очкарик наш диджей пишет: вот это действительно интересно слышать. Хорошая электроника и вокал подобран четко. Да и текст в этом стиле хорошо написан. От меня однозначно зачет и жирный плюс. Так, ну и все. В принципе, я так подозреваю, что всем юность вкурила. Всем юность вкурила, в том числе и мне. Я как человек, который очень много времени проводит ночью перед монитором за клавиатурой, потому как я, вторая моя ипостась — это программист. Вот, я такую музыку люблю и именно под нее работать. Вот прям мне зашло. От меня однозначно галочка будет. Так, пока мы с Морфеем бахаем, все остальные сейчас слушают следующую песню. Далее у нас будет Томас Мур. Так, сейчас я найду сопроводиловку. Так, юность удаляем. Бздынь. Так, вот.
Томас Мур, Новосибирск. И вот опять, ну, Дашка, мы же, вот если ты сейчас будешь переслушивать запись этой программы, мы в прошлый раз ругались. Ну вот Новосибирск, у них другой часовой пояс. Ну вот сейчас у нас 22 почти, а у них сейчас 27 часов. Вот, ну надо было их в начало ставить. Ну что ж ты не бестолочь. Ладно. Итак, читаю. Томас Мур, город Новосибирск. Российская группа, созданная в 2004 году. Единственным постоянным участником группы является ее лидер, гитарист, автор музыки и текстов Лев Торский. Сами участники коллектива определяют свой стиль как русский блюз, почти не делая отсылки к американскому жанру. По мнению Новосибирского блюз-форума, группа Томас Мур является первой полностью русскоязычной блюзовой группой в Новосибирске. Ребят, честное слово, послушал я буквально секунды по 4 каждого трека, и вот могу сказать, что в названии Томас Мур, ну, по крайней мере, если взять прям вот этот трек, прям идет полный отсыл Гарри Мура. Вот я думаю, вы сейчас все услышите. «Переживаю за тебя» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Мы со стрелой Морфея бахаем. Кто хочет, присоединяйтесь. Поперли.

Итак, друзья, 21:48 на моих зеленых системных. Прямо сейчас, кто услышал эту фразу, пишите в эфирный чат, сколько у вас времени. Вот так вот. Сколько у вас... Вот как только услышали фразу, 21:49 уже у меня, пишите, сколько у вас времени. Вот мы сейчас и выясним. В вашу группы Харакири летит 2 минуты сигнал. Мы сейчас выясним, до кого сколько он летит. Так. Стрела Морфея, мегалайк вам. Вам прям мегалайк от меня, да. Хорошая, хорошая штука стоит у вас на дне раковины. Так. Диджей Очкарик пишет, вот не Гарри Мур однозначно, но есть кое-что. Больше все же Дарил Страйс, но не Дарил, а Дайер. Но мне понравилось. Плюс от меня поставлен, легко и слушается позитивно. Я скажу честно. Я не скажу, что трек плохой. Нет, он неплохой, но вот в моей бестолковой тыковке, в моей тумкалке, в моей думалке, в моей музыкально необразованной душонке вот произошла несостыковка. Потому что я услышал и Нопфлера, и Мура, и вот все это я услышал, и даже Ри Криса услышал. Вот, но как только пошел вокал, я прям четко увидел Сашу. Четко увидел Сашу, вот, который поет у нас. Господи, все, надо бросать бухать. Как у Саши фамилия? Как? Веселые ребята, господи. Ну, фамилия. Все, вот, я старею. Итак, смотрите, вот у Анжелки 49:49, то есть у нее разница секунд 5. Динар 23:49, ну, у тебя просто другой часовой пояс, но в минуты попадаем. В Беларуси 21:49, в Туле 21:49, у Зухера 21:49. Ну, соответственно, в Ноябрьске, да, Буйнов, вот, спасибо, Сашка, подсказал, Буйнов, вот прям четко услышал Буйнова, и у меня... Вот не сложилось в одну картинку. Вот музыка действительно прям красивая. Именно под нее должен быть другой. Под нее должен быть другой. Как это назвать-то, я не знаю. Рисунок вокальный. Да, то есть, ну вот никак Саша Буйнов не ложится на эту музыку. Потому что и отдельно вокал с текстом неплох, да, и. Ну, такое ощущение, что музыка вот вообще отдельно. Ребят, Новосибирск, группа Томас Мур. Если уж вы вот прям хотите соответствовать блюзу, да, если вы, ну, судя по сопроводиловке, вы именно себя преподносите как блюз-группу, ну, уберите Сашу Буйнова из своих продюсеров. Это раз. Уберите Сашу Буйнова из своих текстов. Это два. И все-таки пойте, наверное, ближе к классическому вот этому вот, как это называется, рубка текста по-американски, да? Понятно, что у них рифмы нету, и можно петь как угодно. Можно любые гласные в любом слове выпивать, поэтому многие группы, у которых нет талантливых текстовиков, поют на английском. Потому что это проще. Вот, но все-таки мой просто совет. Нет, вот эта песня прозвучала, она неплохая, но вот у меня в голове не сложилось, честно скажу. Грузите больше треков на неформатное радио, обязательно послушаю, что там еще у вас есть. Но вот эта песенка, наверное, мимо меня пролетела. Вот, я все сказал, все комментарии прочитал. Едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас как раз вот группа Харакири. Группа Харакири. И сейчас мы послушаем. Вот, а задача слушателей, так как группа Харакири у нас выиграла пластинку с автографом. Вот, я выберу какую-нибудь пластинку обязательно, у меня их в шкафу много. Сейчас слушателям, кроме того, что надо оценить, как у нас группа Харакири сыграет и споет, вот давайте все Зухеру будем подсказывать, какую примерно по стилистике надо отправить группе Харакири пластинку, потому что у меня там их много, мне надо из чего-то выбрать, и вот мы сейчас все вместе этим озадачимся.
Так, ну а пока читаю сопроводиловку. Группа Харакири, город Санкт-Петербург. Скважина – это квинтэссенция отчаяния и злорадства, смесь керосина с вином. Для нас это особенная работа, мы позволили себе все то, что до этого было под запретом. Вам остается только разгадать этот ребус. Схема проста. Твою мать! Твою мать! Короче, группа Харакири, город Питер, трек называется «Скважины». Комментируем, ставим, слушаем, поехали.

Что-то у меня взяла, и мышка сдохла. Не мог кнопку нажать, пришлось выдергивать из системного блока, а потом втыкать назад. Вот, и только после этого я смог нажать кнопочку микрофон. Итак, друзья, 21.57 на моих зеленых системных, стрела Морфей. Я бахнул. Я сейчас, вот честно вам скажу, друзья, я сейчас рылся и пытался достать все диски, которые у меня подписаны музыкантами, дабы выбрать диск для нашего Святослава. Для нашего Святослава. Вот, и Святослав, он так вот скромно написал: «Даже мыши дохнут, когда звучит группа Харакири». Ну, кстати, как вариант, может быть, это ваша песня виновата в том, что моя мышка сдохла, но тем не менее. Так, читаю я комментарии. Антох пишет: «Стандарт нулевых, вроде неплохо». Стрела Морфея пишет: «Тяжеленько, бодренько, подрастающему поколению трек понравился». Так, Динар пишет: «Клавиши сначала цепляли, потом привык. Намешали звуки красочно, но, к сожалению, ничего нового, подача радует». Так, Ваську мне пишут: «Найди пластинку «Сказка три поросенка». Неплохо, но странно мне показалось. В целом звучит хорошо. И вокал вальяжно выжигает слова. В общем, плюс от меня есть». Нет, но «Сказка три поросенка» не покатит. Ну, я же обещал подписанный диск от какой-нибудь группы. Вот, и у меня их там много. Я просто сейчас пытался. У меня там шкаф-купе такой в студии узенький. Вот, и чтобы его открыть, там микрофонные стойки, микрофоны, звуковые карты, шнуры, вот эта вся хрень у меня зацепилась за дверку, которая двигается, за которой лежат все диски. И я пока вот все это дело пытался победить, закончился трек. И поэтому я опять не достал. Я просто хотел сейчас прям в эфире предложить Святославу на выбор там какие-то диски, но... Короче, нет. Короче, пока все это остается тайной. Вот, едем дальше. Дальше у нас Night of Freedom. Твою мать. Так, Харакири удаляю из записалок, дабы мне не путаться. Вот, Night of Freedom, город Улан-Удэ. Опять же. А почему они в конце? Почему ребята в конце? Ну, они уже спят давно. Так, группа Night of Freedom положила свое начало в столице солнечной Бурятии, городе Улан-Удэ. Спустя всего лишь полгода команда была замечена работодателями из Китая и приглашена на контракт. И вот уже четвертый год группа бороздит просторы Поднебесной и открывает для себя все новые китайские города и пополняет ряды слушателей своего творчества. Ребят, интересно, слушайте, а ведь это вариант. Китайцы очень любят русские песни. Они их специально ходят петь в караоке. Причем у них не караоке-бары, у них прям целые караоке-торговые центры. У них там все это настолько... А чего такое? Вот какая хорошая идея. Так, русские музыканты, все срочно, прям вот после 8 марта, ну, девчонок поздравим. Поздравим девчонок. И все прям вот едем в Китай и наполняем их несметное количество нашим необъятным творчеством. Ну а пока ставим, слушаем Night of Freedom, You and Me называется трек. Улан-Удэ, поехали, комментировать не стесняемся. Как бы все на месте, стрела Морфея, если вы еще живы, давайте бахнем. Поехали.

Ну, вот как раз та ситуация, о которой я говорил. Имея текст на английском, можно петь любые слова в любых, вот лишь бы было, были гласные звуки, и их можно петь. Можно рвать их где попало, не цепляться за рифму. Вот оно сейчас и прозвучало в принципе. Вот честно, я ожидал, что это прям будет по-русски здорово, а оказалась такая стандартная, как бы, британская эстрада. Британская эстрада. Причем, скажу честно, вот сейчас пусть не обижается на меня вокалистка, слышно, что язык не родной. Вот. Или она англичанка и очень долго живет в России и уже начинает петь английские слова по-русски, или она все-таки русская исполнительница и поет на неродном языке. Вот. Как бы для эстрады, наверное, неплохо, но для меня, конечно, вот прям получился набор штампов. Я все это слышал. У меня не было прям вот такого, чтобы вау, неплохо, да, работа хорошая сделана, все качественно, все здорово записано, сведено, но как бы такого много. Не знаю, вот у меня вау не произошло. Читаю комментарий. Ваську мне пишет, наш Сашка пишет: вот вы бухаете и жрете. Я тоже захотел. Вот, кстати, он не про песню пишет, но вот я доволен. 500 грамм маринованного лука, лаваш, килограмм мяса и пол-литра водки. Через 20 минут буду жизни радоваться. Сашка, когда тебе все это привезут, будешь радоваться жизни в одно рыло. Нажрешься, пьяный упадешь, и никто с тобой не разделит этот килограмм мяса. Вот. Поэтому это все-таки грустно. Так. Динар пишет: попсовенько очень, слушается приятно, эмоции сдерживает. Стрела Морфея написали: Антон, вот Саманта Фокс или Сиси Кейдж. Ну нет, не Кейдж, однозначно. Так, далее. Так. Вот Антоха написал: я не слушаю англоязычную музыку, так как не люблю то, чего не понимаю. Да нет, почему? Ну как бы. Есть люди, которым обязательно понимать. К счастью, я к таким людям не отношусь, потому что, ну, я волен слушать, не вникая в текст. И я в основном так делаю, потому что, ну, как это называется, по злому року. Не, ну почему по злому? Вот так вот, волею судьбы, мне по жизни приходится слушать много песен, много всякой музыки, поэтому я умею не слушать текст. И мне все равно, понимаю я, не понимаю, о чем они там поют, да? У меня другое ощущение. То есть у меня где-то вот по центру туловища, где-то между ребер, чуть выше солнечного сплетения, есть такая точка. Вот если мне начинает нравиться трек, у меня прям там сжимается, и я начинаю подпевать, притопывать ножкой. То есть, если там что-то распевное, я могу прям орать на все помещение, где я нахожусь. Вот. Я именно вот по этим критериям меряю музыку, и мне все равно, о чем они поют. Как бы, если я не понимаю, мне главное, чтобы меня зацепила общая аранжировка, общая составляющая. Вот в этом треке у меня такого не произошло, потому что, ну, как бы набор штампов, ну, лично для меня, да, потому что, может, потому что я ее очень много слушаю, может быть, оно так действительно и есть. Я на мнение Бога не претендую, просто говорю свое мнение. Вот, поэтому вот как-то так. Ладно, не будем о грустном. Не будем о грустном. Едем дальше. Дальше у нас мед Курары. Мед Курары и... У меня закончилось. У меня закончилось все, что было сохранено с Нового года. Поэтому онлайн попойку с моим участием прошу считать завершенной. А, нет, не все. У меня еще на смородине есть в холодильнике. Так, не завершили пока. Ладно, мед Курара, Оренбург. Опять же, они далеко. Почему они в конце эфира? Ну, Дашка, мы будем завтра ругаться с тобой. Читаю сопроводиловку.
Мед Курара, сладкий яд или ядовитый мед? Кому что ближе? Арт-рок, блюз-рок группа из Оренбурга. До 2012 года была известна под названием «Иерусалим». Философия творчества. Одни говорят, что музыка – это свет, а другие уверены, что тьма. Мед Курара и сами не знают, кто они. Возможно, просто люди, которые постоянно ощущают эту борьбу света и тьмы, что и отражают. Все, дальше не читаю. Дальше много текста. А дальше мы будем слушать. Итак, Мед Курары, город Оренбург. Трек называется «Морская». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, слушатели, не стесняйтесь. Комментируйте, высказывайте свое мнение по этому треку. Поехали.

Итак, друзья, 22.13 на моих зеленых системных. Почему-то я перелетел, хотел прочитать, что мне за сообщение Станислав прислал, и улетел к нему на страничку, а сообщение так, блин, и не прочитал. Так, читаю. Вот, читаю WhatsApp. Пишут вот нам группа Харакири. Очень клевая, задорно, весело, мило. Сашка, наш очкарик, пишет: музыка классная, вокал неплохой, но не зацепило. Здесь нужен вокал чуть жестче. Не-не-не, там интересно. Но сейчас расскажу. Так, сейчас мне надо вернуться как-то к эфирному чату во ВКонтакте. Сейчас я прокручу страничку вверх. Так, вот. Вовка пишет: мед Курара напомнил Жанну Агузарову по подаче. Стрела Морфея пишет: Агузарова, Земфира притяжеленная. Либо ей в истерику чуть больше уходить, либо в вокал что-то надо добавить. Антоха пишет: как-то ни о чем, мимо сознания. Ребята, расскажу сейчас. И да простит меня мед Курара. Может быть, они будут считать, что я сейчас несу полную ахинею, но все здорово. Прям очень интересный рисунок был. Нет, Жанна Агузарова, нет, не соглашусь вообще ни с чем. В самом начале мне чем-то повеяло, вот был такой момент, что-то, и я прям начал интенсивно вспоминать, не вспомнил. Вот, на что-то похоже, но не суть в этом. Короче, вот именно этот трек убило его сведение. Убило сведение напрочь. То есть там вокал теряется за аранжировкой. Ребят, очень интересная песняга. Вот, честное слово, послушайте как-то ее, вот, я не знаю, отстраненно на среднестатистических колонках. И, наверное, вы поймете, о чем я говорю. То есть, если еще в пластик не отдали, в печать эту песню, может быть, вы с ней еще поработаете. Потому что вещица достаточно интересная, достаточно нестандартная. Но вот за счет сведения и некоторых косяков аранжировки оно вот теряется. Вот вся эта... Я ее услышал, потому что я понял, что вы хотели сказать. А люди, которые не поняли, но они могли бы понять, если бы услышали. Вот, поэтому я бы поработал вот именно с этим треком. И как бы грузите еще треков на сайт Неформатного. Я обязательно с ними ознакомлюсь. Не сразу, конечно, но вот дойдут руки до них. Вот, если все у вас сделаны так же, то мой просто совет: сядьте, послушайте, как отстраненный человек, который не знает слов песни, и вы поймете, о чем я говорю. Если вот они все у вас так сведены, то вот прям вы поймете, где чего, и надо пересвести, и будет вообще шикарно. Так, Сашка пишет: я же говорю, музыка классная, вокал прикольный. Окей, послушаю. Так, фрагмент передачи уже у нас на странице написал Святослав. Ну, как хочешь. Ну, завтра на сайте Неформатного радио появится полная запись программы. Там, я думаю, и качество будет получше, и оттуда уже нарежете. Так, ну и, в принципе, все. По меду Курара мы все уже обговорили, все комментарии зачитал свои. Пожелания рассказал. Я достал маленькую пачку дисков. Вырвал все-таки из студийного купе шкафа. Вот у меня есть диск, подписанный самому случайному слушателю Неформатного радио от группы Ракош и Нелч. Святослав, как ты относишься к группе Ракош и Нелч? Есть у них, кстати, неплохие вещи, честно. И мне кажется, они вот прям где-то по стилю к вам близки. Наверное, вот этот диск я для Святослава и отложу. Вот, ставлю его себе рядом с пультом, чтобы не забыть. Вот, и
какой-нибудь оказии в Питер обязательно отправим. Вот, сейчас едем дальше. Далее у нас, вот я не знаю, как правильно читать, мне кажется, что все-таки Рюха. Вот, если читать, соблюдая пунктуацию английского языка, то Ракса. Вот я не знаю, то ли Рюха, то ли Ракса, город Краснодар, Галустян Руслан. Музыкант из города Владикавказ, пишущий музыку под псевдонимом вот Рюха или Ракса, я не знаю, но мне почему-то кажется, что Рюха. Творческий путь начал в 2011 году, пытаясь начать играть от хардкора до мелодик дэт-метала с различными творческими коллективами города. Под влиянием различных исполнителей экспериментальной электронной музыки Руслан создает несколько треков в жанре брэккор и чиптюн. Чиптюн. Что за зверь такой чиптюн? Чиптюн — это то, что у меня закончилось, и мне сейчас надо будет бежать в холодильник. Так, Стрела Морфея, я понимаю, что у вас все есть. Вот, мы пока слушаем Раксу или Рюху. Space is Wasted by People называется трек. Поехали. Как всегда, не стесняемся комментировать. Комментировать на страничке нашего эфирного чата во ВКонтакте. В общем, слушаем. Поперли.

непреложной очевидностью придерживается Гераклит Эфесский такого зрения. Этот космос один и тот же для всех. Не создал никто из богов, никто из людей.

все, что

Эх, эх, а так ждалось, а так надеялось, а так верилось. Так, ну давайте начну, наверное, с комментариев. Так, вот очкарик написал, сейчас будет забой, пипец. Вот, и по прошествии 40 минут написал, не, походу забоя не будет. Гитарка хромает стопудово. Запилы однообразных рифов, квадрат за квадратом, не музыка, к сожалению, первый минус от меня, хотя оставлю без оценки, не вставила, короче, бре. Бре, я так понял, это, ну, траванул его. Так, WhatsApp мне пишут, шаманский ритм это круто, но слабов мало для полного погружения. А, сабов мало для полного погружения. Долгое вступление – это преступление. Хотя, черт, это вся песня такая, похожа на вступление к песне. Вы серьезно? Первая в мире песня, состоящая из вступительного проигрыша. Но все ждал какого-то развития, его нет. Беда, печаль. Нашаманили, и дядька какой-то говорит что-то непонятное из-за сведения. Да. Да. Да. Так, Динар пишет, ощущение, что с задержкой какой-то, хотя гитара вступила сильно резко, а импровизация в тональности не услышала сильной идеи. Стрела Морфея пишет, индейцы напали на наш форт с помощью инопланетян. Кстати, вот люди, которые сейчас присутствуют в эфирном чате на неформатном радио во ВКонтакте, они сейчас могут видеть прям вот актуальным. Последняя стадия шизофрении.

шизофрении человека. Когда стрела Морфея переписывается со стрелой Морфея, и стрела Морфея зовет стрелу Морфея в караоке, на что стрела Морфея отвечает стреле Морфея: «Я за любой кипиш, кроме голодовки». Вот, и как бы они тут в пунктуации друг друга ругают. Вот, короче, это шиза, друзья. Мы-то знаем. Мы-то местные знаем. А вот те, кто зашли случайно в эфирный чат во ВКонтакте, они сейчас, я так подозреваю, в Нижний Новгород отправили скорую помощь. Вот, ладно. Владимир пишет: Рукса, если только покопаться в альбомах Dead Can Dance плюс с пульсирующей гитарой и голос за кадром. Вот. Так, «Стрела Морфея» по треку написали любопытно. И все. Так, очкарик наш пишет. А, все, он ничего не пишет. Это он сейчас радуется за шизу «Стрелы Морфея». Вот, ну, в принципе, что сказать. Вот я сейчас, наверное, полностью соглашусь со Святославом. Меня начало цеплять в начале трека, вот честно. Я думал, что сейчас прям вот ох, сейчас будет ох, ох, ох. Потому что периодически заходят к нам вау треки. Вот, но тут я так и не дождался, честно. Пусть не обижается на меня человек Руслан из города Владикавказ. Вполне возможно, что у него есть... Да я уверен просто, что у любого исполнителя есть миллион поклонников, но как бы вот я к этому миллиону не отношусь, в меня не зашло вообще абсолютно, честно. Грузи что-то еще на сайт Неформатное радио, обязательно ознакомлюсь со временем, не говорю, что сразу, но послушаю, может быть что-то и понравится. Вот, ну а мы, тем не менее, едем дальше. Едем дальше. Так, стреле Морфея больше не наливать, она уже сама с собой разговаривает. А я дошел до красной смородины с яблоками. Вот, с ошметками красной смородины. А как бы мы все это дело сейчас употребим. Вот, чиптюн мы отслушали. Дальше у нас Somnium Vivus. Дюссельдорф. Я так понимаю, это далеко. И читаю описалово. Русскоязычную группу из Дюссельдорфа Somnium Vivus вполне можно назвать гражданами мира. Родившись в разных уголках Советского Союза, ребятам посчастливилось встретиться и создать свой таинственный музыкальный мирок с запахом ароматного чая на фоне яркой, качественной музыки. Параллельную жизнь, вход в которую доступен только им пятерым. Все, ребят, дальше не читаю. Дальше очень много заумного текста. Somnium Vivus, Дюссельдорф. Трек называется Happy End. Happy End. Вот, ставим, слушаем. Я глотаю ошметки красной смородины, настоянные на яблоке и самогонке. А вы слушайте, комментируйте и не стесняйтесь общаться. Поехали.

Итак, друзья, 22:33 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Моя аська 96-4-7-5. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Не стесняйтесь в нее вступать. Котиков мы не постим, только все по теме, поэтому мусора от нас не будет. Общаемся в комментариях к теме, тема заведена. Вот, в других социальных сетях мы присутствуем, но, к сожалению, во время эфира мы общаемся только во ВКонтакте, потому что, ну, очень сложно следить сразу за несколькими вкладками, поэтому, друзья, кто заходит с Фейсбука, с Одноклассников, с Майл Мира, все-таки качуйте во время эфиров или в Аську, или в WhatsApp, или во ВКонтакте, потому что много социалок мы отслеживать сразу не сможем. Вот. Только что у нас отзвучал Somnium Vivus Дюссельдорф. И давайте, наверное, начнем сразу с комментариев. Так, Вовка вот пишет: Somnium Vivus сойдет. Антоха написал: добротно. Стрела Морфея считают эмоционально, жестковато, в целом хорошо. Понравился ритмический рисунок, может чуть передавлен эмоционально. Наверное, стилистически верно, если жестка

Сори, у меня мышка глючит по полному, по-недетски мышка глючит. Так, ладно, дальше читаем. Динар вот пишет: начали бодро, голос в стиле, мне по вкусу. Хотя ничего сверхъестественного, текст так и не смог зацепить, все время отвлекался на игру. Хотел концовку услышать. Да, кстати, вот проблема многих групп. Ребят, если вы резко заканчиваете свой трек, делайте 2-3 секунды в конце тишины, потому что вот когда трек попадает куда-либо на радио, или у многих пользователей проигрыватели так настроены, они миксуют треки, и ваш трек, он в конце срезается. Вот, это часто так ошибаются музыканты. Так, тут все, во ВКонтакте все зачитал. Ваську выхожу. Вот нормальное музло, аж земля под ногами пляшет. Правда, соло гитарки бы навалить. Чем дальше, тем печальнее, однообразно. Дайте соло гитары с запилами. Блин, начали хорошо, к середине понял, что все печально. Ближе к концу трека. Ну, не знаю. На самом деле, я сейчас попытаюсь собрать в кучу все ваши мнения и прибавить свое. На самом деле сделано неплохо, но скажу честно, когда оставалась минута до конца трека, вот я сейчас говорю просто свои ощущения. У меня было ощущение, что трек уже играет минут 5, и я поглядел на тайминг трека. То есть я был уверен, что он длится минут 5-6, а на самом деле 3.45. В принципе, в пределах нормы, но смотрите, ребят, 3.45, и на середине трека уже начинает казаться, что трек длится 5 минут. Это есть такое понятие — степень занудности. Он не мною придуман, то есть это когда у трека очень монотонно все. Вот, мне кажется, стоит поработать именно в этом треке над аранжировочками и как-то там все это дело разукрасить. Потому что когда 3.45 принимают за 5-6 минут, это прям вот, ну, реально это показатель. И многие об этом написали. Вот, а так в целом все здорово, молодцы, двигайтесь дальше. По большей степени никого не слушайте, потому что все, кто что-то пишут, они высказывают свое мнение. А сколько людей, столько и мнений, поэтому как бы это просто повод задуматься. Вот, но ни в коем случае ни под кого не ложится. Едем дальше. Далее у нас группа Van Cleef, и, по-моему, они у нас уже были. Вот я прям уверен, что они у нас были. Но тем не менее, читаем сопроводиловку. Van Cleef, город Санкт-Петербург. Написано вот: группа образована в 2016 году. Драйв, позитив и мощная энергетика — три кита, на которых стоит коллектив. Шоу с подтанцовкой, яркими костюмами и светящимися ботинками стали неотъемлемой частью образа Клифтов. Вот, ну и ставим, слушаем, поехали.

Итак, друзья, 22:42 на моих зеленых системных. Смотрите, куда к вам. От нас уже мы уже убедились, что Святослав нас. Кстати, Святослав, у меня есть подозрение, что ты слушаешь, нас не через проигрыватель, не через FM, а слушаешь нас через страничку сайта. И, скорее всего, у тебя включен какой-нибудь анонимайзер. Вот, типа браусека или какой-нибудь хрень. Вот, скорее всего, из-за этого у тебя происходит вот эта двухминутная задержка. Потому что он наш сигнал пересылает еще там через дюжину серваков и возвращает к тебе уже там через Корею и Японию. Вот, наверное, поэтому ты нас так медленно слышишь. Вот, а так, ну, больше я никакого логического объяснения придумать не могу. Только что у нас отзвучала группа Ван Клифт со своим треком «Это Питер, детка». Меня не покидает ощущение, что ребята с этим треком у нас уже были. И это еще один мой косяк. То есть вот из дюжины два я трека отсеял, их заменили, а два, мне кажется, я все-таки пропустил. Вот, я обязательно проверю. Ребят, если вы уже были, то посмотрим на результат этого. Я не знаю, что с вами делать, честно. Вот у меня сейчас две группы, которые мне надо проверить, и я еще не решил, что с ними делать. То ли ставить на голосовалку, то ли нет. Я посмотрю. Посмотрю, что было. Если вы были, то что было с вами в прошлой программе. Вот. И если вас не было, то, конечно, проблем вообще не будет. Так. Стрела Морфея пишут: Питер прям местечково. А что касается «Это Питер, детка», это круче, чем «Это Питер, тетя». Сложнее придумать, во всяком случае, для нас. Если бы у Шнура не было этой фразы. В целом отлично, охуенно, мы за Питер, детка. Так, Антоха пишет: такое ощущение, что сведение хромает, вроде ничего так бодренько. Это не ощущение, оно действительно хромает, причем так вот не кисло. Не кисло, очень шумно звучит трек. Очень много посторонних звуков и частот. Прям вот если бы мне бы показалось, что они в линию прям разово писали трек. Ну, это опять же мое ощущение. Так. Вот, Ван Клифт пишет: не было этой песни. Ребят, если не было, все замечательно. Все замечательно, значит, она появится в голосовалке. Но вот у меня почему-то сложилось такое впечатление. Я не знаю, честно, почему. Ну, я, во-первых, старенький, во-вторых, треков много проходит. Я в любом случае все проверю, не переживайте, никуда вы из голосовалки просто так не пропадете. Не расстраивайтесь заранее. Вот, от меня пожелание Ван Клифтам. Ребят, займитесь качеством звучания треков. Почему? Потому что это на самом деле нужно. Я вам просто говорю как человек, который слушает каждый день, каждый божий день треки других музыкантов. И я вам честно скажу, человек на любой радиостанции, на любой абсолютно. Я работал на трех, и могу сказать, что на любой радиостанции человек, который отслушивает треки, слушает трек ровно 4 секунды. Вот ровно 4 секунды. Потом он тыкает по ползунку, тынц-тынц, начало, середин, конец, где-то там случайно попал, не зацепило, все, пошел дальше. Соответственно, если ваш трек по звуку звучит не гуд, то он автоматом пролистывается. Поэтому, если у вас есть планы двигаться дальше, а я слышу, что у вас планы есть, обязательно рдейте за качество звучания. Пусть это будет не 10 треков, не 20, не альбом, пусть это будет одна песня, но качественно сведена, качественно записана, и уже ее вы рассылаете по всем радиостанциям, по всем издательствам. То есть вот уже именно с этим материалом надо заниматься пиаром. Потому что когда вы шлете более-менее, вот мне там за $50 свели, ну как-то там,
А вот соседу понравилось. Ребят, поверьте, это как бы убивает группу. Ни в коем случае на это не надейтесь. Никто не скажет, что вы охуенные, вот, нате вам денег, давайте еще. Нет, такого не будет. Если хотите двигаться, делайте треки качественно. Пусть это будет один в полгода, пусть это будет один в год, но качественно, здорово. На концертах играйте как хотите, но именно вот в жизнь выпускайте треки, которые сведены четко, сделаны здорово, где ни к чему не подкопаешься, где вокалист поет с улыбкой на зубах. Я говорю даже не на губах, а на зубах. Вот, и это все слышно. И тогда все у вас будет. В принципе, трек неплохой, достаточно интересный, но работать со звуком, работать, работать, еще раз работать. Так, что там мне напишали? Напишали мне что? Вот к Очкарику приехала водочка с шашлычком. Сейчас, говорит, пропитаюсь спиртягой. В целом терпимо. А будущее у ребят неплохое, если пойдут в ногу с качеством. Вот, вот вам еще одно мнение. Так. Ну и, в принципе, все. Друзья, вот на сегодня вся дюжина от Бомбы Питер отслушана. Свое мнение завтра. Кто пропустил эфир, может послушать запись эфира. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все, что вам понравилось. И ровно через 2 недели выберем победителей. Выберем участников постоянной ротации. Раздадим плюшки и ништяки. А на сегодня говорю вам всем до свидания. Услышимся с вами конкретно со мной завтра, да, в рамках программы «Неформатный миксер» в 21.00. И все. Говорю вам, не болейте, пока услышимся завтра. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо. До свидания.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Super Blood Wolf Moon.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, привет, друзья. 21.00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Абсолютное зло. Коляновна чуть-чуть попозже подойдет и сделает в рот всем ноги. Вот мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Дискорд. Милости просим туда. Ссылочка на наш Дискорд есть как в нашей группе, большая жирная кнопка «Эфирный чат», так и в эфирной теме. Разверните ее полностью. Ссылочка на Дискорд есть. Антоха, привет, Стрела Морфея, здравствуй, Геннадий, здравствуй, Яха, приветище, сегодня нас будут чморить обязательно. Родик, здорово, кто там у нас еще? Я вижу, Витос, приветище тебе, Денис, Ленка, здравствуйте, Славик, привет тебе, наша скисточка, Андрюха, здравствуй, госпожа Чуева, и вам не хворать, вроде все. Димка, здорово. Ну, с кем не поздоровался, попозже всех переберу. Вот, ну что, не могу ссылки на плеер найти на сайте, блин. Ссылки на плеер не могу найти. В смысле? Просто Евгений, здравствуй, дорогой. В правом верхнем углу на сайте кнопка «Слушать радио». Что, и там дрыгается дрянь такая беленькая, ее хрен пропустишь как бы. Как так-то ты? Что это вы? Что это вы, ребятушки? Бросайте пить эту штуку. Она, видимо, метанол присутствует, потому что зрение совсем нарушилось. Вот, ну что, друзья. Битва была прям, скажу, нешуточная. Нешуточная была битва за прошлый миксер. Вот, и победила группа Intersect. Но Славик, он молодец, он у нас джентльмен. Он мне написал, говорит: Зухер, оно нам нахрен не надо, потому как мы не профессионалы, в свое удовольствие лобаем, давай мы, говорит, свою победу уступим Юльке. Вот, посему победительницей у нас будет проект Юлте. Собственно, ей мы кидаем. Ай, опять я ее назвал проектом. Сейчас она опять обидится. Натаха, привет. Привет, Натаха. Вот, короче, Юльке отдаем победу. 1000 неформатных рублей. С остальными. Вот, честно скажу, ребят, ну не поднялась рука. Я вот сидел уже полчаса, смотрел, думал, кого же выбрать в ништяки. Кого же выбрать в ништяки. И сказал, да в рот мне ноги, пускай будут все. Короче, такое бывает редко, такое бывает очень редко, но тем не менее, все абсолютно участники прошлого миксера, потому что, ну, действительно, все были работы сильные, все ребята, практически все родные, ну как кого-то из вас выбрать? Ну не поднялась рука, поэтому все, сука, отправляйтесь в ротацию, вот, все треки отправляются в ротацию, но победитель у нас Юлька. Ей начислим 1000 неформатных рублей. Вот так вот. Я считаю, что это правильно. Ставлю, соответственно, сегодня в начале программы только Юльку, потому что, ну всех не переслушать. Давайте послушаем победителя прошлой программы и, собственно, начнем уже новый миксер. Поехали.

0: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Ну, вот, собственно, и как бы начали. А давайте, что ли, начнем очередной миксер. И сегодня у нас, ребятушки, одни новички, скажем так. Вот, ну, новички в плане участники в миксере. Ну, по крайней мере, я не помню, чтобы кто-то из них был. Если кто-то и был, то очень давно, я точно этого не помню. Но мне кажется, вот прям все-все-все нулевички абсолютные. Вот. Интерсекту респект, Славик. Ну, как бы, я считаю, поступок достойный. Юльке действительно это нужнее. Вот, ладно. Давайте начинать. Давайте начинать. Первыми сегодня у нас группа Рыбы. Группа Рыбы, город Питер. Про себя не написано ничего абсолютно, кроме того, что они из Питера. Вот, собственно, ставим, слушаем. Поехали. Как? Да, давайте, сегодня же все новенькие. Давайте расскажу. Что? Если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Единственная просьба, дублируйте также во ВКонтактовский эфирный чат, потому что хоть люди все и тусят у нас в Дискорде во время эфира, но после эфира люди заходят посмотреть, что было, что не было, и как бы увидят ваши ссылки, если понравилось, перейдут. Вот, опять же, не все люди, которые нас слушают, могут присутствовать сейчас, да, в эфире. И, соответственно, когда появится запись эфира, когда они все это услышат, они зайдут, опять же, во ВКонтакте, в нашу группу, и перейдут по понравившейся ссылке. Вот, Стрела Морфея пишет, что было-то в итоге, все пропустил, блин. Все пропустил. Саня, я всех забрал. Всех я забрал. Интерсект отдал свою победу Юльче. Вот, она у нас победительница, а в ротацию забрал всех, потому что, ну, не поднялась у меня рука вообще кого-то одного из вас выбрать. Ну, все уже родные, потому что уже все настолько родные, и действительно сильные все треки были в прошлом эфире, тут как бы хрен ли там. Вот, поэтому пусть будет так, нехай будет. Вот, ладно, итак. Итак, группа Рыбы, город Питер, «Я свой» называется трек. Поехали, я ставлю, вы слушаете, комментируйте, ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Вот только когда услышал вот это я брат свой, и сразу у меня я Боровской всплыло в голове, я вспомнил, что звучала эта песня у нас в неформатной бомбардировке сколько-то там программ назад. Вот, каюсь, грешен, ну ладно, ну в миксере она точно не звучала, так что я никого не обманул. В миксере она не звучала, и в прошлой бомбардировке за нее, по-моему, даже они сами не проголосовали, поэтому как бы пускай на общих условиях еще раз поборются. Так, что там нам, народ? Во-первых, Олежек, приветище, привет тебе. Вадим, здравствуй. Пишет, да, слышали эту песню. Стрела Морфея пишет, хорошая идея, это ретро, инструменты интересные, или у нас подглючивает, или сведение, мягко скажем, не очень. Да вообще никакое сведение, скажем так. Так, Яшка пишет, нахрен эти свои без мыла в любую ситуацию влезут. Проголосовал бы, если бы было название «Рыбы пили» или «Поющие рыбы», а так нет. Вот, Андрюха пишет, ничего так, музон нормально дубасит. Перм Витос пишет, довольно необычное звучание. Авторы песни, явные почитатели творчества группы «Пикник», мне нравится. А мы с Коляновной прям в голос сказали, «Учкудук, три колодца». Прям вот, прям «Учкудук» и все тут. Так, Славик пишет, ничего так, песня хорошо звучит, только мне кажется, что высоких частот звучания не хватает для сочности. Спецы, скажите, так ли? Да там, как тебе сказать, там много чего не хватает. Там прям вот надо садиться и вычищать полностью все дорожки, потом их собирать в микс. И, короче, работать надо, работать. Такое ощущение, что это просто демку ребята загрузили. Абсолютно неработанный трек. Так, Антоха пишет, неплохо, этакая металлизированная диско. В Кишинеу улетела, пишет, клево, своя эстетика. Ну, вроде слышал эту песню где-то. Да-да-да. Так, Олежек, здорово, пишет, уже слышал и чувствую, что он уже был в миксере. И так, что там еще у нас? Все, все, больше никто ничего по треку не написал. Ну, собственно, мы ее, насколько я помню, пропесочили еще в прошлый раз. Вот, Василий, Василий, здравствуй. Василий во ВКонтакте мне пишет. Пишет, спасибо, всем здравствуйте. Пожалуйста, и тебе не хворать. Пожалуйста, тебе не хворать. Так, что там? Петровна пишет, всем привет. А как одновременно слушать и комментировать все? Как? Вот, ну, слушать по радио, а комментировать вот сюда, в эфирный чат, куда ты пишешь. А как еще? А как еще? Можешь не слушать, можешь наугад комментировать, а потом послушать запись программы на сайте. И, короче, надо что-то придумать. Так, буду ли я брать новую бибику? Так мы ее уже взяли. Как ты не поймешь? Господи, Олег, все же объяснил понятно. Моя мама продала моей жене мою машину, на которой я езжу уже 12 лет. Вот. И теперь у меня просто ничего нет. Вот. Зачем такие претурбации, пишет Олежек? Ну, потому что я человек, у которого арестовано все имущество. Как-то я так лет 8 назад напоролся. Очень круто по стройке попал. Повесили на меня посуду 2 ляма. И, короче, нельзя мне иметь имущество и официально работать, иначе все у меня отберут. Хотя поотобрали и так дохерища. Вот. А сейчас, как бы, ну вот, на мать была оформлена машина. Теперь просто оформляем на жену. Что под боком было, потому что жена уже у меня дом забрала. Теперь машину забрала. Следующий шаг, я отдам ей все рваные носки. Ну что делать? Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Гамбит. Гамбит. Не смогла Коляновна найти ребят, потому как вот там написано в социалочку добавляйте обязательно ссылочку. Нет, чувак положил ссылку на промо-диджей. Ну, вот он, видимо, думает, что мы все сидим в промо-диджей. Вот, поэтому, как бы не знаю, если он письмо получил, значит, он нас слушает. Сергей Сергеевич, ты нас слушаешь или нет? Маякни нам куда-нибудь. Вот, если не слушаешь, значит, послушаешь записи. Итак, ставим, слушаем. Про себя написано следующее. Песню эту написал около трех. Значит, послушаешь записи. Итак, ставим, слушаем. Про себя написано следующее. Песню эту написал около трех плюс-минус лет.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21-26 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Коляновна сидит вся в расстройстве, вся в расстройстве. Улетела, сука, желтая маечка, как Мэри Поппинс. Вот, ну, подними руку так вот и скажи, ай, хрен с ней.
3: Нет.
2: Что нет? Ну, что нет? Ну, значит, появится она в тот момент, как раз, когда она тебе будет нужна. Так, Родик. Родик у нас употребляет вишню в дубе. Вишня в дубе, это что такое? Это типа, как рябина на коньяке, это получается вишня на вискаре. Вишня на вискаре. Сколь сия радость крепка. Родик, ну-ка, наконец-то ты начал бухать. Я смотрю на тебя, самоизоляция действует хорошо. Наш молдаванский друг снова начал бухать и выкладывать спиртные напитки в чат. Так, что там у нас? Просто Евгений написал: суровый молдавский бухач. Бухать. Ну, я не знаю, что это такое. Сейчас мы Родика будем пытать. Так, ну, все сравнивают вот с Би-2 почему-то. Би-2, Би-3, Би-2 с половиной, Би-3 и три четверти. Родику вот понравилось, хорошо как звучат, надо брать, заверните, пишет. Так, что там у нас еще? Джи-джи-джи, вот это в куплете, такой суровый джи-джи-джи, написал просто Евгений. Так, Валежик пишет: ничего, так бодренько, не буду ни с кем сравнивать, скажу просто, что мне это близко по музыке, поэтому зашло. И в тексте неплохо все. Так, Витосу пафосно как-то вокал не зашел. Не зашел вокал. Что там у нас? Ленка пишет: неплохо, но не знаю, какое-то но. Какое-то но, не пойму. Надо еще раз переслушать. Переслушать надо еще разочек. Так, что там? Дениска пишет: мне тоже музыка прям зашла, а вокал сижу и не пойму. Особенно окончание фраз. Так, Стрела Морфея пишет: по аранжировке напомнила стиль Би-2, по подаче нет, но это и хорошо. Бодренько, вроде текст хороший, но что-то не зашло. Не поймем что, но ухо напрягает. Извините, но не наше. Вот, не наше это. Вот они всем пишут: извините, но не наше. Вчера цыганочка вышла с выходом из запечки. Цыган вышел, цыган-молдаван. Спел, понимаешь, на гитаре растянул меха, вот, подергал струны. А наши нижнижегородцы говорят: не наши, извините, не наши. Так, Антоха пишет: вот эта песня ближе к теме революции, чем то, что мы вчера слышали. Ну, вчера, скажем так, это было вообще не про революцию, так, набор каких-то шаблонов. Так, что там у нас? Клавиши песни мешали. Вадим сделал предположение, что песни все-таки мешали клавиши. Вот, выдрать все черненькие, оставить одни беленькие. Ленка Янка пишет: вокал как-то местами, как вроде бы раз и потерялся. Может, наушник? Не, ну, как бы сведено там, скажем так, ну, не очень. Много кашек в середине. И вокал он просто теряется в этой каше. Так, Яшка пишет: как талантливо. Модуляция есть, а ни хрена не поменялась. Модуляция есть, а ни хрена не поменялась. Так, что там еще у нас? 5-процентный L. Вот как. Вернитесь в запой, граждане. Да-да-да, 5-процентный L. А чем L от пива отличается? Вот я на самом деле часто встречаю эту надпись и не могу понять, чем оно отличается от пива. Кудой улетела желтая маечка? Олежек, улетела она в тартарары, в чудесные небеса. Мимо Коляновны, скажем так.
4: Там просто на складе ее теперь нет.
2: Она не кудой улетела, а как пролетела? Она пролетела
4: как
2: мимо Коляновны.
4: Фанера.
2: Так, и нету. И нету Коляновны желтой футболочки. Лаврентий Павлович, не шумите, пожалуйста. Да, зря я свистнул. Ну все. Он думает, я кота гоняю. Ладно, давайте ехать дальше, давайте двигаться. не можем больше. Не можем больше в запой уходить. Ну, что вы так это, слабенько? Как-то вы слабенько. Мы с Коляновной только разогнались. Мы практически каждый день бухаем теперь. Нам вообще нравится в самоизоляции. Вот, лишь бы нам теперь Путин не предложил самоликвидацию сделать. Потому что, как бы, за ними, между делом скажут. Граждане, вы меня поймите, но пора вам тоить нахуй. Открывайте газ, суйте голову в духовке, потому что иначе мы все равно сделаем зачистку. И люди пойдут, улягутся. А когда уже все сдохнут, Путин выйдет и скажет: хе-хе, 1 апреля. Вот, ну да ладно. Это Эль из Мурманска, не мое, пишет. Слишком привкусно и ароматов напихали, как в доширак. А ты зачем пакетик туда вытряхивал? Не надо было вытряхивать пакетик в это пиво. Мурманское пиво пьют вообще в чистом виде. И ты знаешь, что мурманское пиво, оно со вкусом селедки. Оно не может пахнуть вишней и дубом. Только селедкой. Ладно. Давайте дальше ехать. Так, сейчас, во-первых, надо позакрывать всех, кто уже отпел. Так, рыбу отпели, закрываем. Кто у нас только что гамбит отпел, закрываем. И следом у нас Суворов. Суворов. Суровов. Суворов. Город Калининград, Кёнигсберг. Что про себя написал? Ничего. Ничего про себя не написал. Поэтому просто ставим и слушаем. Ну, а вы... А как вы, давайте комментируйте, ссылочки сейчас все брошу.

0: а потом свыкнуться. А лет через 30 их дети скажут: что же ты папа и что же ты мама? Будет безумно стыдно, но будет поздно.
1: Ignorance is strength.

0: государственного дела. Поэтому фраза, что хозяин сказал, журналист прыгнул, это к Тверской. Журналист всегда независимый человек, тем более журналисту новой формации. Поэтому я требую уважения к нашей профессии, уважения к нашим коллегам. Нельзя позволять хаму брать власть над собой.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Вот в чем прелесть того, что я не слышу текстов. Я их просто не слышу. Вот. На самом деле, вот тут народ пишет, что вот намешали. Мне понравилось. Мне понравилось, потому что, ну, на самом деле оригинально. Интересно. Звучит клево. Не похоже. В кайф. Как у нас Родик любит наш молдаванский друг писать «вскайфнул». Вот, я вскайфнул, реально. Вот потом вот эти вот вставочки, вот, бла-бла-бла, вот оно, конечно, лишнее было. Вообще ни к чему. Я не слышал, про что песня, но мне понравилось вот само, как это сделано. Сделано интересно. Мне понравилось. Вот, давайте буду читать комментарии. Собачка гавкнула, и моя... Ой, наши, если заводятся, это все кошмар. На самом деле, мне очень нравится вести эфиры из дома в последнее время, потому что дома хорошо. Вот, но иной раз вот такие неудобства в виде шумных собачек появляются в эфире, но это добавляет живости, я считаю. Зато я могу сидеть, ковыряться в носу, в одних трусах, и никто мне слово «му» не скажет. Так, Родик пишет: «Интересная работа, прям забираю сразу, офигенчик». Ленка Янка написала: «Ой, мне начало прям весьма, а после начала что-то как-то вот дальше, сори, не мое». Ну, не знаю. Так, Слайк пишет: как же этот эфир миксера отличается от предыдущего? А в этой песне мне показался уж слишком текст в лоб, а музыка, аранжировка неоправданно упрощена». Да ладно, ну, мне кажется, вот насчет упрощена, это ты прям вот слишком загнул. Так, что там, Олежек пишет: «Социальщину в начале трека, друзья, я бы это преподнес немного жестче, а дальше набор слов, тавтология, музыка вообще никак не зашла, уж пардоньте, ну тебе просто не зашло». Ты знаешь, когда ее включаю, вот я тебе могу дать совет, вот у вас самая длинная станция, я не помню, самый длинный спуск под землю, на какой станции, вот хоть тебе не помню. Вот, и когда встаешь там на верхней ступеньке эскалатора, вот это все включаешь, слова не слушаешь, и прям плавненько так уходишь под землю, под эту песняку, очень хорошо пойдет. Так, Витос пишет: «На вертеле всего непонятно, про что песня». Так, Андрюха пишет: «Я, наверное, даже себе этот шедевр скачаю. Оригинально, но такое слушать только под укурку или под градусом. Не люблю подобное, но иногда душа требует чего-нибудь эдакое». Ну так я вот тут для чего и сижу, чтобы иногда, время от времени, вам включать что-нибудь такое вот эдакое. Так, что там еще у нас? Соловьев вообще не к месту, зачем этого продажника рекламировать лишний раз? Ой, понеслось. А кто такой Соловьев? Кто? Это что-то из телевизора, я понял. Так, Стрела Морфея пишут очень своеобразно мнение. Так, Саня со Светкой наконец-то подрались. Наконец-то они били друг друга пустыми бутылками, потому как не бухают. Но у автора явно есть свой неповторимый стиль, хотя и весьма специфично. Но звучит, да звучит же, звучит. Так, Петровна пишет: «Улетела я в звуках. Даже текст не воспринимается за космическим аккомпанементом и всякими звучками в попытке разобрать, откуда какой». Вот, я именно так это и слушал. Потому что если бы я послушал текст, я, может быть, и не выбрал бы этот трек в программу. Но мне понравилось вот общее. Я голос слушаю как еще один инструмент. Ну, не слушаю я текста, не слушаю. Так, что там еще у нас? Что я тут уловил? Не нашел тут ничего вообще. Также шаблоны социальщины. Я же еще раз говорю, текста не слушаю, а все остальное мне понравилось. Так, что там еще? Хрень полная, Геннадий пишет. А Натаха пишет: «Интересненько, экспериментально, возможно, с текстом перегнул». Так, му, мне тут предложили му. Андрюха, вот не поверишь, вообще пофигу. Могу сейчас даже штаны снять и сидеть с голой жопой, потому что дома. Дома хорошо эфирить. Мне нравится. Мне очень нравится эфирить дома. Так, что, театральный и таганский? На театральный, да, вот на театральный самый длинный спуск. Вот там вот прям втыкаешь наушники эту песенку, и до самого внизу тебе как раз хватит. Так, что там еще у нас? Миджи у нас нарисовался в эфире. Так, что там у нас? Так, вот Яха пишет, надо слушать Вову Соловьева. Остальные же ребята лишь одно вранье пиздят нам. Ну, может быть. Так. О, Анатолик, здравствуй, дорогой. Свердловск к нам присоединился. Где вы с Цуко были? Привет, здравствуй. Что так, если я ебану песню про глухого мальчика и сделаю вставку с голосом дяди Игоря? А попробуй, а чё бы, а кто-то уже делал вставки с голосом дяди Игоря, и что-то там даже интересное получилось. Ну, ты знаешь, мальчик должен быть не просто глухим, он должен быть глухим, слепым и одноногим. А тогда песня будет вызывать жалость, и все будут плакать и нести тебе донат. Вот, а донат, он, сука, в нашей жизни очень даже нужен. Ладно, едем дальше. Едем дальше, и далее у нас Петровна. Петровна, далекий, понимаешь, Челябинск. Уже у нас много артистов из Челябинска, и Петровна не составляет никакого исключения. Вот, про себя пишет следующее. Всем привет, меня зовут Светлана. Петровна, по батюшке живу и творю на две страны. Зимой работаю музыкантом на индийских свадьбах. В остальное время года стараюсь создавать творческую атмосферу дома в Челябинске. Слушай, вот вы чуете, ребята, насколько в Челябинске много индусов? То есть вот Светка может себе позволить работать музыкантом только на индийских свадьбах. Вот, Челябинск настолько суров, что там живут одни индусы. Вот, ну ладно. Так, что там дальше пишет? Пишу музыку, тексты пою. А с аранжировками и записью помогают ребята. Вот, на одном дыхании песня о том, чтобы быть, стать, оставаться самим собой в любой ситуации. Все, ставим, слушаем. Ребята, вы ругаете или хвалите, ссылочки сейчас все брошу. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Вот, как вам, а? Красотища же, ну, вкуснотища. Могу поздравить всех слушателей неформатного радио с тем, что у нас еще одна талантливая девчонка появилась на наших, понимаешь, неформатных просторах. Светка, молодец. Так, ну давайте будем читать вот эти хвалебные оды, потому что ими тут прям засыпали, прям всех понесло. Яха пишет: Челябинская Юльта. Нет, давай-ка не будем их сравнивать. Это, во-первых, два абсолютно разных направления, две абсолютно разных по температуре девочки. И прям вот, но классно, классно, это я точно могу сказать. Мне очень, я вообще джазовые вещи такие очень люблю. И уже давно мечтаю, чтобы у нас появился диджей, который любит фанк, джаз, и который мог делать бы хотя бы раз в месяц программу вот на эту тему и ставить какую-то классную такую музыку. Но, блядь, нету у нас таких, нету почему-то. Жалко. Так, кайфовое начало. Генка пишет, Родик написал: супер, кайфотенюшка, забираю, забираю. Так, Олег пишет: идея в трусах и бутылкой водки, огурчик, хорошо, погодка-то. Ты знаешь, я сегодня под эту погодку, я тебе сейчас расскажу, зашатаешься. Понимаешь, я нажег углей, уже нажег ужасно, я намочил шашлыки, мясо, понимаешь, пол кастрюли мяса. Все, нажег углей. И осталось подождать. Осталось подождать буквально там 3 минуты, чтобы это все догорело, и я бы это разложил, и соседи бы зашлись бы истерикой слюнявой. Вот, но Коляновна сказала: Зухер, хочу жрать. И пришлось вытряхнуть все мясо на сковородку и, понимаешь, жрать его в таком вот варено-жареном виде. А так хотелось, так моглось, но люблю я эту женщину, люблю. Вот все как так? Так. Как жить в изоляции? Просто надо любить. Вот, ладно. Что там? Вернемся все-таки к песне. Витос вот пишет: неплохо так, зачет. Яха ждет, когда Светлана Петровна поорет громенько. Слушай, ну я думаю, она бы могла бы. Свет, во-первых, жду еще песен. Давай-ка грузи еще треков на неформатку, только умоляю, не одним разом 50 штук, а так каждую недельку по 2, по 3, и я буду с удовольствием что-то выбирать в какие-то программы, потому что мне понравилось, что ты делаешь. Так, Дениска пишет: зашло, голос мой первый улетел вам. Ленка Янка пишет: вкуснятина. Андрюха пишет: земляки не обломали, прям чувствуются нотки родного Южного Урала. Простенько и душевно. Молодца, галка вам от меня. Так, Геннадий пишет: классно, но в припеве хочется запеть: пригласите даму танцевать. Ну а чё, пригласи, пригласи. Так, что там еще дальше? Олег пишет: я товарищ, который любит погорячее музычку, если трек перед этим вообще никак, но вот этот совсем другое дело. Красиво, женский вокал, все в тему, беру, заверните, заверните. Так, Миджи нам кинули две довольные самоизолированные морды с пивом. Ребята, молодцы, сейчас я тоже за пивом пойду, я ждал, когда перевалит за середину миксера, чтобы мне хватило пива до конца. Так, Славик, вот уж Славик, он у нас вообще, кстати, очень требовательный к женским голосам, и ему не нравится женский вокал, это я так говорю, предисловие. И вот смотрите, что пишет наш меценат Минский, наш меценат, пишет: классный текст, красивый бархатный вокал и музыка действительно джазово-фанковая, красиво сделано, я за Светлану, я за Петровну. Первая песня сегодня, которая безоговорочно зашла, вот так вот. Светка сегодня победила всех. Так, Стрела Морфея пишут: красивый голос, приятная аранжировка, соответствует стилю, мелодичная композиция с философским текстовым наполнением. Молодцы! Молодцы! Так, что там еще у нас? Еще просят ссылочку на ВКонтакт. Светик, ну-ка кидай ссылочку свою, сейчас я тоже туда вступлю. Обязательно. Так, тырц, нажал. Так что Вадим пишет: пианист знакомые фразы джазовые наворачивает, пианиста много. Нет, там прям в самую, понимаешь, цицочку, в самую цицочку. Там его ни много ни мало, там он прям вот разогнался в самое вот когда надо было. И когда надо было, застрелился. Так, Натаха пишет: интересный тембр, красиво, легко. Так, Антоха сегодня прям, смотрите, даже два предложения целых написал. Видимо, тоже понравилось. Песня очень даже. Правда, есть ощущение, что текст писался под тяжелую музыку. Ой, Антоха, ты переставай эту херню курить. Она прям вот очень сильно влияет. Не кури больше эту дрянь. Так, Яшка пишет: жаль, хотя могу и успокоиться из-за того, что больше бэк... Да, дальше бэк появился. А, он жалеет, что не поорал Светлана Петровна. Ну, ничего. Так, очень атмосферно. Спасибо, подписалась. Что там, Родик? Тын-тын-тын-тын-тын. Все, уже дальше пошли все ко мне обращаться. Ладно, давайте я сейчас поставлю следующую песню. А потом уже так, вступаю, во-первых, к Светке в группу обязательно. Все, я участник, у тебя плюс один. Едем дальше. Далее у нас крики бабочек. Крики бабочек. Так, Петровну закрываем. Закрываем. Вот же они, крики бабочек. И на обложке написано, видимо, это альбом. Альбом называется «Кривые ноги Джоконды». Мне прям очень понравилось. А потом я уже послушал, и мне тоже понравилось. И, собственно, про себя они написали следующее. Группа из Челябинска. Баян, флейты, суровый взгляд. Вот так вот, блядь. Опять Челябинск. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Крики бабочек», «Девочка», «Давай» называется трек. Баян, флейты и суровый взгляд. Ссылочку сейчас брошу. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Вот, друзья, жену хвалить полезно. Жену хвалить полезно. Говорить, что любишь ее, потому что раз, и прям пиво у меня нарисовалось на столе, само собой, и орешки. Вот, ну, что могу сказать. Ребят, вступил в ваш контакт. Молодцы, Петровна пишет: крики земляки, привет, слышу вас за стенкой. Вы там что, на одной репобазе сидите, и у кого громче, Зухер орет из колонок. Так, рыбы поют, бабочки кричат, у вас что за пропаганда наркотиков? Но это каждый думает в меру своей испорченности. Так, Яха написал: чукчи с баяном. Но, ты знаешь, вот варганчик бы туда, конечно, бы низовый. Бум! Такой вот прям фа диез мажоре. И чтобы прям лопались перепонки. И, наверное, было бы круче. Ну, грува не хватает, малеха. А так здорово, интересно. Так, Олег пишет: прошу прощения за мой албанский. Положительные эмоции, очень круто. Мне очень зашло. Сразу беру, голосую за этот трек. Красаво! Так, молдаванина, скрипача, чукчи где-то нашли. Ну, на Чукотке много молдаван, поверь мне. А может, это не молдаван, может, это спейсами, чувак. Земляк наш с тобой. Так, вот, Петровна тоже пишет: низов не хватает. Антоха пишет: неплохо, Челябинск сегодня жжет. Кстати, только сейчас обратил внимание, что аж на два коллектива из Челябинска. Такая вот попадалочка. У нас вообще из Челябинска. Кто у нас? Андрей Высоцкий. У нас из Челябинска. Трамвай, 13-й путь. Вот у нас Петровна теперь из Челябинска. Крики бабочек у нас из Челябинска. И кто-то еще у нас был из Челябинска. Ну-ка, давайте вспоминать. Ну, как бы Челябинск радует. Пока все хорошо. Так. Витос пишет: много ярко звучащих инструментов, вот и не слышно, а так в миксе клевая песня, зачет. Стрела Морфея пишет: сегодня все песни очень оригинально звучат. Я старался, я сегодня прям собирал. Вот, и подбор инструментов тоже впечатляет, весьма интересное сочетание, любопытно. Так, вот, молдаванский наш скрипач пишет: ай, хорошо, музон аж под срань пинанул, забираю. Бедная девочка. То на лед, то на елку, то вот пляши. Пиздец, товарищи. Ну, а что сейчас с этой бабой делать бестолковой? Пускай работает. Так, что там? Дениска пишет: необычно, классно, интересная музыка. Низ бы голоса в бэк и конфета. Ну вот, всем не хватает грубо почему-то. Ну, потому что реально не хватает. Там прям вот хочется, чтобы вот прям вот оно мембрану долбило прям, вот было бы классно. Так, Андрюха пишет: меня прям радует сегодня мои односельчане, даже не знал, что у нас делают такую годноту. А еще одна галка летит южноуральцам, качаю в плейлист. Вот, так, шаманских бонизов просят. Миджи пишут: трек бодрячком зашел, пойду и я за своим баяном, что ли. Давайте сделаем как-нибудь баяно-варгановый эфир. Вот. Кстати, если вдруг кому-то попадется низкий прям варган, прям низкий, прям чтоб прям такой вот прям. Вот, пришлите мне, пожалуйста, не могу нигде найти. Так, что там еще? Буратино повзрослел, у него теперь нарисованный не очаг, а пиво с орешками. Ну, а как ты думал? Как ты думал? Так, Натахе понравилось. Что там у нас еще? Хватит так вкусно жевать, пишет. Ну, потому что мне же вкусно. Ну, как я могу жевать невкусно, если мне вкусно? Вот. Что там? А, чипсы вот у нас из Челябинска. Да, точно. Точно же, что попало. Все, тут у нас все из Челябинска. Получается, вся неформатка у нас из Челябинска. Нормально. Ладно. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Радиус». Так, сейчас мы закроем бабочек. Вот же он, радиус. Вот, вот этот чувак нагрузил много всяких треков. Я сперва психанул. Я потому что не люблю, когда 40 треков за раз загружают. Это прям, ну, во-первых, бесит. Во-вторых, ну, реально слушаешь одно и то же, переслушаешь. А тут прям вот всего по чуть-чуть. Вот, но выбрал я вот этот трек. Там у него есть и прям эстрада, и прям диско-диско, и прям жесть-жесть есть, и прям эмо, и прям что там только нету. Выбрал я вот эту песенку. «Открой глаза» называется трек, город Питер. Короче, Владимир Владимирович у нас чувак такой разноплановый, разносторонний, молодец. Вот, и скажу честно, сперва взбесил, но потом вот я послушал, нормально. Нормально слушать можно, но все-таки разом, пожалуйста, не грузите, друзья, по 80 треков. Ну, это прям реально напрягает. Они же просто все мимо пролетают, и все, я все равно выберу один. А остальные так в истории останутся. А так вот, если по два, по три добавлять каждую недельку, глядишь, так чаще и будете на слуху. Вот, итак, ставим, слушаем. Независимый артист «Радиус», «Открой глаза», город Питер, поехали. Ссылочки сейчас все брошу.

И куда это пропало? Где это вот мой? Есть только мих. Есть, я думал, успею пару пых сделать. И не успел. Вот, ну ладно. Давайте уже все-таки вернемся. А Вадиму вот сегодня весь день и вечер почему-то клавиши мешают. Вадим, выкидывай. Выкидывай свои клавиши, покажи только, куда выбросишь. Я доеду. Пока самоизоляция, никто их спиздить не успеет. Я успею, подберу, доеду. Так. Ну, давайте я вернусь сейчас я наверх. Ну, давайте сразу свое скажу. Свое фи. Ну как, не фи. Владимир Владимирович, вот знаешь, как мне кажется, что тебе вот надо было бы на пол тончика, ну, может, даже на тончик повыше все это дело сделать, потому что все время есть ощущение, что тебе очень низко петь, а низкий тембр у тебя прям вот не получается совсем. Вот как только у тебя повыше нотки пошли, сразу и в ноты попадаешь, и все хорошо, а на низах прям очень плохо поется. Это вот, наверное, единственное, к чему я придерусь. Вот, если в пластике не закатал еще трек, то советую тебе его переиграть, чуть-чуть повыше сделать минусовочку и уже под это все дело хреначить нормальным голосом, не напрягать. Вот, а дальше все интересно, мне понравилось. Текста не слушаю, не знаю, про что песня, а как вот сделано, мне понравилось. Так, что там у нас народ пишет? Олежек вот пишет: рок подвезли, прям вообще мое, мы подобно играем. Так что респект коллегам, голосую за радиус. Витос написал: нормуль такой, здорово. Андрейки, неплохо, нормальный Роцк. Яха, наоборот, не нравится, пишет: в пицту такое, голос в какой-то жопе глубочайший. Ну, грубовато, конечно, ну, наверное, соглашусь, ну, потому что, ну, низко очень, слишком низко для тебя, Володь, надо повыше тебе переиграть. Так, Слайк написал: песня мной воспринялась как театральная и экспериментальная. Уважаю людей, которые не могут без поисков и экспериментов в творчестве, а не копируют других. Не мое, но впечатлило. Вот, короче, подытожу. Работа хорошая, но надо переработать. Так, трек нормалды, пишет Миджи. Родик написал: чистая классика, плюс от меня и поход на балкон курить. Вот ты хоть успел. Так, что там еще у нас? Стрела Морфея пишет: интересный трек, бодро, текст понравился, подача хорошая, немного бы в припевах больше эмоций, прям огонь было бы. Хорошие ходы использованы, голос как-то лег странно на аранжировку, но, наверное, это недоработка звукача, кто свел. Интересная композиция. Так, что там еще? Олежек предлагает: еще бы места в гитарке залить и позубастие бы на припевах. Залить в гитарке места, и гитарки начнут плохо пахнуть. Нельзя мясом смазывать гитары, нельзя. Так, что? Текста, колхозник, ёпти. Да, текста, а ты как думал? Что я тебе буду говорить? Тексты? Нет, сиди дома. Ладно, едем дальше. Наливай, а то уйду. Наливайте, друзья, у меня еще тут булькает. У меня еще есть что сегодня поквакать с вами. А далее у нас проект Чуева. Чуева, госпожа. Видел я, где-то она мелькала у нас в чате. Так, про себя написано следующее. Чуева, свежеиспеченная группа из города Казань. Иногда один из треков дебютного EP-стра. Вот. Слушай, ну там не там много же у вас треков. А, ну EP это да, это несколько треков, но немного. Я все время путаюсь, знаете, EP, PP, синглы, динглы, блин, альбом, он и есть альбом. Ну, как ты яхту не называй, она деревянная. Вот, ну иногда и с стеклопластиком. Ладно, ставим, слушаем. Чуева, Казань, трек называется «Иногда». Почему-то дислокация написана «Москва», а свежеиспеченная группа из Казани. Вот, ну-ка, расскажите мне, как так получилось. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:17 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, Петровна пишет, вокала не хватило. Свет, я с тобой полностью согласен. Объясню, чего не хватило мне. Андрюха, слушай внимательно сейчас. Сейчас я тебя поругаю. Вот, ну поругаю в хорошем смысле. Смотрите, у вас очень шикарная вокалистка. Она прям молодец. Она прям умничка. Она прям колокольчик. Прям стреляет. Но вы куда-то ее задвинули прям за минус. Она где-то у вас прям спряталась за основной фонограммой. И, ну, слышно только когда... А она же прям слышно, что улыбается, когда поет. Она умничка. Вот если еще в пластик не захерачили свой EP, ну вот прям вот пожелание такое, высуньте вы ее из-за микса, она прям хорошо звучит, классный голос, свеженький, прям бодренький, вот, а все остальное, конечно, хорошо, хорошо. Так, компрессор победил вокал, да, да, компрессор победил вокал. Так, что там пишет нам Андрюха пишет, да, есть дислокация, не знаю почему, по географии ставил, все окей, сохранилась Москва, хрен его знает. Вот, Андрюх, ну, ладно, мы уже выяснили, что вы у нас из Казани. Так, что там у нас? Просто Евгений пишет, ну, не мураками уже хорошо. Так, вступление хочет народ побольше. Олежек пишет, вот определенно вторая половина миксера прям мое. Респектую, вот это пуля трек. Люблю я девочек в таком рок-жанре. Круто, красота, отличная песня. Третий повтор припева уже подпевал, так голосую за. Забираю, заверните. Вот, сейчас жена Олега Олежеку бабах так под затыльник, бабах. Так, Яшка пишет, рисунок барабанов зачетный, спижу, спижу. Славик пишет, не могу не поддержать земляков из Казани, очень запоминающийся дебют, пусть у вас дальше будет только круче. Вот, у них на самом деле там, я послушал все песни и менжевался, какую взять, взял вот эту, потому что она так поинтереснее. Прям вступление такое у нее бодренькое. Вот, а так там есть что послушать, кому понравилось, заходите, слухайте. Кстати, где ссылочка на ВКонтакт? Где, Андрюха, где ссылочка на ВКонтакт? Так, Стрела Морфея пишут, хорошая песня, но тяжело слова разбирать было. Ощущение кашеобразности не покидало большую часть песни. Может, придираемся, трезвые хули. Два хули, сидят две трезвые хули. Ой, чё, как же там? Над моею головой хули-хули. На свидание не пришли, обманули. Так, Родик пишет, не знаю, что сказать, хорошо звучит, но как-то привычно, без обид для авторов, для меня на уровне все придумали. На уровне все придумали. Так, Чуева, все, я ваш. Я ваш, я к вам вступил, у вас плюс один. По любасу. Что еще написали? Все, никто больше ничего не писал. Давайте еще ВКонтакте в случае обновлю. Потому что его приходится обновлять, чтобы увидеть, если кто-то что-то написал. Так, вижу, вот крики бабочек у нас там нарисовались. Лайкнул, лайкнул. Артурчик, тебе тоже лайк. Все, туда никто ничего не накидал. Все! Все, так, Чуева! Давайте, чтобы мне не-не, и девочку не обижайте. Делайте, чтобы ее было слышно, потому что она умничка. Жду от вас треков, желаю вам, чтобы у вас все получилось. Вы молодцы, мне пока все нравится. Едем дальше. Далее у нас проект Lizard или Lizard, я не знаю, как правильно читать. Нравится. Едем дальше. Далее у нас проект Lizard или Lizard, я не знаю, как правильно читать. Город...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22-25-55. Вот такая вот красивая цифра у меня на часах. 3 двойки, 3 пятерки. Отзвучала 8-я, последняя песня сегодняшней программы. Вот, Ликино-Дулёва. Собственно, Lizard, выбор. Ребята, вот мой совет. Пересводите, потому что материал интересный, голосок вкусный. Музыка вроде ничего, но вот как-то вот вообще собрать не смогли. Не смогли, не получилось. Звучит как демка. Причем такая не очень качественная демка. Но как бы за этим всем слышно, что это такой неотесанный алмаз. Вот, если его огранить и вставить в хорошую оправу, будет прям шикардосно. Так, что нам народ пишет? Слайк вот пишет, как-то все глуховато и задвинуто вдаль, сложно слушать. Ничего так, но звук не очень, пишет Антоха. Витос согласен с тобой.

то, что сложно слушать. Так, Родик пишет, по тексту еще надо переслушать. Олегу не хватило гитар, бас торчит, вокал тоже за миксом вдали, со сведением надо слегка поработать, а сам трек «Респект» хорошо. Миджи пошел курить, пошел курить, сейчас опоздаешь, пока куришь. Так, что там еще? Легкая позитивная вещь, звучит как-то глуховато, голос хороший, но его бы чуть-чуть выдвинуть, объема добавить, может это вкусовщина, конечно, хз. Или пересвести. Пересвести, ребят, однозначно пересвести, потому что, ну, как бы слышно, что работа сделана, работа интересная, но вот звукорежиссер совсем не поработал. Так, Вадим пишет, моно, но все инструменты слышны. Потому что демка, по всей видимости. По всей видимости, демка. Так, Ленка Янка пишет, хорошая идея, голос приятный. Так, Геннадий пишет, немного ретро-трек, как-то напомнилось голос из «Гадалка», не помню, кто поет. Лень писать, Зухер все сказал. Лентяй, лентяй, Миджи вернулся. Так, вот, Лена-Лена, которая у нас, Лена-Лена, она у нас и автор, и, понимаешь, сейчас получает шишки все шишки на нее сыпятся, Ленка. Вот честно, все здорово, все интересно, но надо заняться именно качеством звучания, потому что, ну, если вы этим занимаетесь, чтобы расти дальше, то звуком надо заниматься обязательно. А если это у вас просто хобби такое, ну, как бы тогда не заморачивайтесь, но сразу скажу, что вот если бы я, ну как, если бы я был... Вот вы слушаете, да, я что сказал? Если бы я был главным редактором, то я бы прошел мимо этого трека нахер. Вот, честно. Потому что звук, он как бы, ну, мешает. Обычно трек слушается там 5-6 секунд. Потом, если он заинтересовал, слушается еще секунд 5-6. Потом все. Так что однозначно пересводите, перезаписывайте, потому что звуком надо заниматься. А так все здорово. Все здорово, молодцы. Так, что там еще у нас? Сегодня Яшка пишет, я только за Челябинск, остальные огромные молодцы, потому что Зухер запретил чморить. Поет жанр рождественская. Вот, ну как-то так. Ладно, все, друзья. Значит, что будет дальше? Что будет дальше? Рассказываю. Завтра поздно вечером. Завтра поздно вечером на сайте Неформатного радио появится запись эфира. Ссылочка будет у нас в группе во ВКонтакте, поэтому нажмите на колокольчик у нас в группе, чтобы не просрать, собственно, сей чудесный момент. И начинаем дружно голосовать. Вот, голосование продлится до 8 часов вечера следующей среды. Умоляю, только не занимайтесь накрутками, потому что вам сразу же начнут писать всякие товарищи и предлагать за не очень большие деньги продвинуть, помочь вам выиграть. Не ведитесь, это все очень легко вычисляется. Если есть желание потратить деньги, просто потратьте их на сайте Неформатного радио, там есть все варианты для этого. Вот, собственно, все. Всем пока, всем спасибо, любите друг друга, не болейте, все будет хорошо, много чего пережили, и Путина переживем, и вирус переживем, все. Ребят, всем счастливо, отключаюсь, рад был с вами увидаться. Услышимся теперь через неделю.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи, Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-тауна».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

чертой твои хочу льют рекой, на все мои не отбьешь слезой соленой.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда

не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

за чертой твои хочу льет рекой. На все мои не отбьешь слезой соленой.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

посмотрю телевизор, лягу в кровать, и тогда вспомню тебя и забудусь, надеюсь на сны, и пусть мне приснится.

лжет не меньше, чем все остальные. Пережеванный слог я сквозь зубы харкну на асфальт. Желчь безумных идей, неумелые рифмы больные, бред видений ночных, бытия каждодневного смрад. Я глазею в окно, как листаю с картинками книжку. Вот, отбившись от своры, рыжий пес под забором дрожит. Вот у пса отобрал кость оборванный, грязный мальчишка. Ведь ему, как и псу, надо как-нибудь день пережить. Сколько водки не пей, все одно не заглушишь досаду. Сколько лоб не калечь, а полы новомодных церквей. За душою твоей из прекрасного райского сада светлый ангел летит по прямой. Только черти быстрей, за душою твоей из прекрасного райского сада добрый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. Распахнулись двери объектов новейшей культуры, образцовых столовых, борделей, ночлежных домов. Едет барин! На МКАДе железной стеной встали фуры. Свой мчится кортеж в окружении верных ментов. Ожиревший чиновник, упырь в пиджаке от Брионе. 90-х братва в сотню раз симпатичнее, чем он. Продвигая в народ людоедские волчьи законы, клал с резьбой на людской, на бандитский и божий закон. Постигая уют и покой меблированных комнат, где халявным бухлом под завязку набит мини-бар, в окружении женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Средь потасканных женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Узколобая мудрость глаголит из старого кресла. Здравым смыслом она именует обычный испуг. Жить тревожно, обидно до слез, тошно, неинтересно. Темнеет в глазах, и усталость навалится. Нашей жизни цена — 3 червонца по меркам Иуды. А высокой любви в день базарный не больше рубля. Удивляюсь тому, как по жизни все просто и грубо. И паяться порой поднимаются в ранг короля. Под восторженный визг неуемный тандем продолжает, как Сусанин, страну по болоту по кругу водить. Патриоты шипят, что отчизну враги окружают. Не хватает ума, сил и времени их рассудить. Современным аскетам охота по многу и сразу, а борец за права от мозгов оттирает кастет. Перепуталось все, телевизор заткнул людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет. Перепуталось все, Бог с экрана затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет.

0: художники, прочий бомонд!
1: Может быть, работяга, услышав слезливую песню, этим вечером с пьяну соседу башку не свернет.
0: Может быть, он сегодня жену не прибьет сковородкой, с тещей кухонный нож не использует как аргумент.
1: На работе начальнику в печень не сунет отвертку, и в дремучей душе загорится.

жогу зальет в полной мере. Где же серость небес? Трибунал, что немедля воздаст всем сестрам по серьгам, а братьям по крестам и по вере. Антисептик, что землю продезинфицирует в раз. В изобилие жратвы захотелось вам зрелищ?

0: налегают на ваши умы.
1: Тот, кто пишет стихи, тоже нехристь, подлец и предатель. И слова черной рвоты стекают на ваши умы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет формата.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диакониссой церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила. Муж там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон Клуб, Карнеги Холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там «Rock Me», «Twist All». Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм и блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала V-диски. V означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали».

0: 1951 году она вышла замуж третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68-м году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: That's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm going

Roll.

my dear mother,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

что-то не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи. Нет, я не лезу в душу с наставлением. Честь с молоду беречь и не грешить. Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Джамирокуай. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Джамирокуай «Buffalo Man» – «человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Джамирокуай – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. Soul.

0: коньи, бегусь под волка.
1: И все слушают неформатное радио.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Наконец-то вставил реплику в бурном потоке слов от Захара.
2: На самом деле я просто крайне, крайне разъярен и зол. Вот, потому что музыканты, как обычно, повели себя похуистически, вот, и, в принципе, давайте мы сделаем следующим образом. Сперва у нас будет отбор по Ижевску, да, но вместо 6 претендующих групп у нас есть только 4. Давайте мы сейчас я вам озвучу, кого нету. И если эти люди сейчас нас слушают, то, может быть, они сподобятся такие выполнить все как положено и загрузить свои треки на неформатное радио, дабы мы могли их поставить в эфир.
3: Иначе просто-напросто мы их просто не сможем поставить.
2: Да, да, если вам это нахуй не нужно, то нам, в принципе, тем более. Вот, уж извините за мат, но, блин, я не знаю, как так можно. Вот, короче, смотрите, у нас есть Антре, у нас есть Турбо Джем, у нас есть Вередиктум, у нас есть Новый Рубеж, только они ни хера не написали
3: про себя.
2: Ни про себя, ни как песня называется. И опять же, не загрузили на сайт радио. Ребят, вот сейчас у вас есть время, чтобы загрузить трек на сайт радио. Вот, как положено его обозвать, написать что-то про себя. Вот, кто свое название группы не услышал, то есть, соответственно, у вас еще есть прям 5-7-10 минут, чтобы выполнить все условия и написать уже нам, я не знаю, куда. Давайте пишите в эфирный чат, да, во ВКонтакте. Вот, что касаемо Перми. Вот, слушайте, кто у нас есть из Перми. Из Перми у нас есть блюз-собеседник, у нас есть Руна, у нас есть Рейнет и есть Валидос. Все, больше никого нету. Все остальные, опять же, как-то вот, я не знаю, видимо, тоже им не очень это нужно. Вот. Если не очень нужно, то, конечно. Если нужно, то у вас есть целых минут 30, чтобы загрузить все по-быстренькому на сайт и, опять же, отписаться, скинуть нам ссылочки. Вот, все, я заканчиваю свою воспаленную полемику, отдаю слово коняшке, а сам пока открою эфирный чат и вообще настроюсь на работу.
3: Ну, спасибо, Захар, за предоставленную мне возможность повещать немного. Я хочу, ну, во-первых, еще раз со всеми поздороваться. Во-вторых, сказать, что у нас на предыдущей неделе был отборочный тур по Воронежу, который, ну, был, не побоюсь этого слова, долгожданным не только для нас с Захаром, но и для многих радиослушателей. Ну и скажу так, что радиослушатели некоторые немного пообломались, потому что ожидали все-таки немного большего от воронежского эфира. Вот. Но, тем не менее, эфир был качественный, эфир был хороший, но все-таки, конечно же, от Воронежа, город, который, ну, собственно, прошлый отбор на прошлый Малый Рославец, воронежский именно, ну, признавали и мы с Захаром, и признавали радиослушатели лучшим, не только по России, но и по СНГ, по своему качеству, наполнению, ну и так далее, да, поэтому от Воронежа закономерно ждали чего-то еще более лучшего, но не получилось, все прошло на достойном уровне. И по традиции, по старой доброй традиции, мы будем ставить в эфир, перед тем, как начнется отбор по Ижевску и по Перми, два трека, которые произвели на нас с Захаром наилучшие впечатления, больше всего понравились. Сразу хочу оговориться, что это не влияет никак на прохождение или не прохождение группы, которые сейчас прозвучат на фестиваль «Мото Малый Ярославец». Там решают радиослушатели голоса и так далее. Это просто, ну, скажем так, наши симпатии, симпатии двух ведущих программы, двух человек, которые ведут отбор, и, соответственно, как бы просто мы таким образом даем ориентиры тем музыкантам, которые будут звучать у нас сейчас по Ижевску и по Перми, ну, то есть, вот как бы, чтобы они могли сравнить свои песни с теми песнями, которые, ну, были признаны нами лучшими, да, вот. Ну, и, собственно говоря, чтобы еще раз сказать спасибо музыкантам, которые предоставили нам такой хороший материал. Вот. И, соответственно, это будут группы Flyer. Флайеров выбрал я, и Захар выбрал группу Барра Брава. Две зажигательные, веселые, позитивные команды из города Воронежа. И желаем, конечно же, этим группам успеха в отборе на Мото Мало Ярославец.
2: Вот что делать? Вот объявил ты, значит, придется ставить две группы. Конечно, я же исправлял. Я говорил, ну все, теперь уже все, ладно. Будет от Зухера две группы. Короче, три группы из Воронежа сегодня прозвучат в начале.
3: Ну, мы не обломаемся, потому что у нас соскочили из Ижевска несколько групп, и из Перми тоже несколько.
2: Да, поэтому, в принципе, 10 минут нон-стопа сильно на скорость не повлияет. Вот, хочу поздороваться.
3: Тогда третью группу, которую ты хотел.
2: Диоксид еще будет. Будет Барра Брава, Диоксид и Флайер.
3: Вот, и я еще хочу немного отступить от, ну, скажем так, от темы нашего мероприятия, темы нашей программы, чтобы сообщить одну интересную и приятную новость. Я вот для тех, кто не знает, в прошлом году, прошлым летом женился. Была у меня довольно-таки веселая, интересная свадьба. Вот, Захар там был, и было много моих друзей. Вот. И, соответственно, ну, не знаю, может быть, это связано с моей свадьбой, да? Может быть, это с ней никак не связано, просто лето пришло, и мои холостые друзья, которые долгое-долгое-предолгое время оставались холостыми, решили, наконец-то, и неожиданно вполне для меня, связать скажем так, себя узами законного брака со своими избранницами. Вот. И, ну, Захар, если ты не знаешь, у нас в июле будет бракосочетаться наш знакомый вообще Олежка Сметанин, я его с этим поздравляю. Вот он уже сделал предложение, вот, девушке. И, соответственно, как бы уже определена дата свадьбы. Вот, мы там у него будем гулять на этой свадьбе замечательной. Вот.
2: Соответственно, в каких числах-то?
3: 17 июля.
2: 17. Эх, Зухер будет на Крымфесте.
3: Ой, вот. Ну и, соответственно, второй мой дружище, от которого я просто не ожидал, что он когда-то сподобится на такой шаг, вот, но все-таки он сподобился, он будет делать предложение своей избраннице уже на этой неделе, в конце этой недели, и поэтому я сейчас хочу на всю страну, и, может быть, даже нас не только в России слышат, сказать, возможно, его избранница сейчас меня услышит. Лиза, выходи за Сашу, он хороший. И, соответственно, группа Flyer, которая прозвучит сразу же после нашего поздравления, она, ну, как бы, намекает на то, что пора бы уже Сашке жениться и прекратить заниматься всякими непотребными вещами в одиночку.

Друзья, хочу напомнить еще раз. Группа Гаусс, группа Кеннеди Парк, группа Новый Рубеж от Ижевска. Загрузите свои треки на неформатку, или они не прозвучат сегодня в эфире.

Ну и пока звучит у нас Диоксид из Воронежа, еще раз напомню пермским группам. Группа Choose of Voice и группа Виктория. Загрузите свои треки на неформатку и маякните нам, где они лежат.

0: Вот что значит, поспешил, перепутал я немножко, ну да ладно, пусть, пусть уже так и будет. А итак, друзья, 21.19 на наших зеленых системных, давайте я еще раз озвучу группы из Перми, Choose of Voice и Виктория, если вы нас сейчас слышите, у вас вот последние там 20 минут, чтобы загрузить свои треки на неформатку, иначе вы просто пролетаете мимо отбора.
1: А то, по Ижевску загрузил кто-нибудь что-нибудь новое?
0: То же самое говорю про Ижевск. Группа «Новый рубеж».
1: Загрузили.
0: Загрузили?
1: Нет, они тебе прислали песню.
0: Ну, они мне прислали, но они должны загрузить на сайты, и пусть напишут, как она называется. Плюс группа, кто у нас, Гаусс, да? Гаусс нету. И Кеннеди Парк нету. Вот так вот.
1: Ну, давай начнем тогда с тех, кто есть.
0: Давай, давайте начнем. Да, вот у нас есть Антре, есть Турбоджем, есть Веридиктум.
1: Ну, и Новый рубеж частично. То
0: частично.
1: Есть песня, но нет истории о группе.
0: Да. Вот, давай, коняшка, ты что-нибудь надыбал там в аналах сайта?
1: Ой, я аналы сайта лопатил, сейчас лопатил, но ничего нового пока не нашел. Вот, скажи, Захар, еще раз, наверное, как с нами лучше всего связываться, как с нами общаться, бла-бла-бла, все дела.
0: Бла-бла-бла, все дела, друзья, с нами общаться можно в Ваське 96475. Если кто-то пользуется mail-агентом, то стучитесь неформатное mail.ru. Вот, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, там сегодня у нас двойной отбор Ижевск и Пермь. Общаемся в комментариях к теме. Вот, хочу сразу поздороваться с Танюхой. Приветище, не успел. Я прямо с начала программы всех отругал, но ни с кем не поздоровался. Вот, Костюха, приветище тебе тоже огромный. Вот, Димка Воронежский, здорово. И Иринка вот нарисовалась, Турбоджемская, тоже тебе огромное приветище. Вот, ижевцы, пермяки, кто здесь, если вот вы знаете те группы, которые накосячили, как-то свяжитесь с ними по-быстрому, чтобы они в течение эфира загрузили, потому что, ну, обидно, у нас получается Север представлен четырьмя группами Ижевска, четырьмя Перми. Не есть гуд это, не есть.
1: Это
0: гуд.
1: Не север, это, скажем так, восток скорее.
0: Ну, северо-восток.
1: Вот, а Захар, я тебе скажу так, что, скорее всего, не будут связываться, поскольку зачем конкурентов-то плодить?
0: Ну, это уже как бы, скажем так, на совести музыкантов. Я бы позвонил, мне было не жалко.
1: А я бы не позвонил, знаешь, по одной простой причине. Ну, сами просрали, извините за выражение своего счастья. Ну, и хрен бы с ними, я бы так думал.
0: Ну, и хрен бы с ними. Так, теперь у меня вопрос к Ваньку. Ванек, если ты нас сейчас слушаешь, тут вот народ задает вопросы по воронежскому отбору. Когда и где он будет проходить? То есть точно известно, что будет живой отбор, но когда и где... как-то все непонятно. Скинь мне, пожалуйста, куда-нибудь или в Skype, или во ВКонтакте эту информацию, чтобы я мог ее разместить на сайте. Вот. И желательно вообще по всем, где с живыми отборами договорились, скинуть.
1: Я сегодня, кстати, видел в ВКонтакте новость горячую, что финальный известен место проведения и дата проведения финального тура по СНГ в отборе на главную сцену по Малояру.
0: Ну, это как бы глобально, это же мы все объявим, а нам-то регионально интереснее, потому что народ же нас теребит, ну, и спрашивает, и говорит, Зухер, коняшка, суки, ну-ка откройте нам страшную тайну. Вот, а мы глазишками хлопаем и ничего сказать путнего не можем. Вот, ладно.
1: Едем, наверное, едем. Стартуем ижевский отбор. Кстати, очень хороший, приятный город. Вот, были у меня несколько друзей хороших из Ижевска. Вот, приезжали ко мне в Тулу. Я ездил, ну, не в Ижевск, правда, я с друзьями ездил там по своим делам и по рабочим делам в Новосибирск с ижевцами. Вот. Борман, если, ну, каким-то чудом ты сейчас слышишь, вампир, если каким-то чудом сейчас меня слышишь, да, вам огромные приветищи. Ну, и передаю привет, а также всем ижевским фанатам футбола. Был замечательный клуб «Газовик Газпром» из Ижевска. И была замечательная, не менее замечательная фан-бригада «Газовая гангрена». Так вот, всей «Газовой гангрене» передаю привет. Если, опять же, вы нас сейчас слышите. Ребята, вы большие молодцы. Ижевский футбол рано или поздно снова поднимется. Надеюсь, что вы к нам в Тулу как-нибудь приедете.
0: А тебя в Туле нету, какая-то.
1: Ну, я приеду специально, ради такого случая из Москвы приеду. Вот, ну что, начинаем ижевский отбор, и первая группа, которая прозвучит, начнет, скажем так, вот этот вот северо-восточный отборочный тур. Это группа под названием «Антре». И, насколько я подозреваю, ребята играют панк-рок. Ну, во-первых, потому что связывают данную группу очень тесные, теплые, братские чувства с лидерами нашего панк-рока российского, группой FPG. Вот, выступали неоднократно они с ними не только в Набережных Челнах, но и также в других городах России. Санкт-Петербург, Киров, Казань, Ижевск и другие города. Если я правильно понимаю, то «Антре» базируется не в Ижевске, они базируются в Набережных Челнах, а попали в этот отбор, ну, по принципу географическому. То есть, вот, ну, с Набережных Челнов, видимо, группа вообще не набралось, и решили организаторы эту группу добавить в отбор ижевский. Вот. Соответственно, что еще могу сказать про группу «Антре»? «Антре» может похвастаться одна из немногих, скажем так, молодых команд, которую слушает и рекомендует сам гуру нашего рока Борис Борисович Гребенщиков. Вот, поскольку когда Андрей Бурлак, еще один не менее известный человек в нашем роке русском, музыкальный журналист, писал о группе «Антре», он как раз написал о том, что посоветовал послушать этих ребят ему сам Борис Борисович. Вот. И, соответственно, своими старшими товарищами «Антре» считает группу «Пилот». И благодаря поддержке Ильи Кнобенгофа они несколько раз попадали в его сборник «Рок из подворотен». Вот, собственно говоря, информация о группе «Антре». Меня, по крайней мере, эта информация уже заинтересовала. И я буду с интересом слушать песни, которые группа «Антре» подготовила для нашего эфира. Песня называется

0: А итак, друзья, 21-28 на наших зеленых системных. Давайте я сейчас вот пока помню, сразу скажу. Вся информация по отборочным турам находится на сайте motofest.ru, на официальном сайте мото Малоярославца. Вот, по поводу Воронежа. 7 июня, в воскресенье, пати-бар «Хлам». Вот, Воронеж, улица Плехановская, дом 16. Ну, я после эфира размещу эту информацию еще у нас на сайте. Но вообще, 100% вы все находите на сайте motofest.ru. Вот, так, Игоряныч, здорово, друг, нарисовался. Все, я потерялся. Друзья, я устал, устал, заебся.
1: Да, итак, это был первый участник отбора по Ижевску. Группа называлась «Антре». Я ошибся, учитывая то, что в «Друзьях» у данной команды группа FPG, я подозревал, что это будет панк-рок. Да ни хрена это не панк-рок, это такой приятный рок, ну, современный, современная волна, очень много сейчас таких групп, мелодичный вокал, ну, текст не глупый, скажем так, да, ну... Что могу сказать? Что могу сказать? На 4 с плюсом, в принципе, и сыграно хорошо, и исполнено хорошо, и текст тут, ну, как бы, да, то есть прослеживается, не глупый текст. Но вот до хита, ну, на мой взгляд, не дотянуло. То есть я бы эту группу себе в плейлист не добавил, как-то вот прошло немного мимо. Хотя очень достойно все было. То есть от меня галочка будет за эту песню, но в плейлист себе не добавлю.
0: Ну, наверное, соглашусь с тобой полностью, трек которых много. Вот, ну, наверное, он хорош, он неплох, он хорошо спет, хорошо сыгран, ну, тоже как-то не цепанул, но галочка будет. Вот галочка будет точно, потому что, ну, неплохо, достаточно интересно, по крайней мере.
1: Интересные вот вопросы пошли у нас в эфирном чате.
0: Да, вот спрашивают, будем ли мы с коняшкой на отборе в Воронеже. Димка, я не знаю, скорее всего нет, но есть шанс, что я приеду.
1: А вот тут второй вопрос. И если да, то что с собой принести?
0: Как ой, однозначно принести? Вискарь. Однозначно вискарь.
1: Ну, я поправлю немного, Захар. Если буду я, то лучше, конечно, однозначно коньяк.
0: Ну, если коняшка будет. Но я сомневаюсь. Вот за коняшку я 100% могу сразу...

0: уверенностью сказать, что его точно не будет. Вот, а я, возможно, приеду, потому что мне уже давно хочется съездить в Воронеж. Давно хочется пообщаться. Если получится, может, даже и поиграем там. Но это так, вот вилами на воде писано. Но хотелось бы.
1: Ну и вот. Комментарий зачитай, наверное.
0: Так, давайте, да, почитаем комментарии все-таки по треку. Что там нам написали? Так. Давайте, прям я не могу найти. Вот, Танюха пишет. Неплох вокал, совсем неплох, но не идеален. Далее. Так, что-то ни хрена не вижу. Вот, Димка пишет. Мелодия прикольная, но получился Франкенштейн. Сшиты нитками текст и мелодия, сшиты криво. Текст не слышал, но насколько почувствовал — розовые сопли. Далее, ну и все. И все. Вот и все, что написали слушатели. Ну, как бы по комментариям Коняшкиным перед треком, я думал, это будет прям ух! Прям будет ух! А оказалось, что средненько. Ну, неплохо, достаточно неплохо, но, конечно, я думал, будет лучше.
1: Я, пожалуй, знаешь, если бы даже не было в пресс-релизе группы написано о Кнобенгофе и о группе «Пилот», я, пожалуй, даже, не знаю, этого сделал бы все-таки сравнение, пожалуй, да, что вот где-то вот если из всех близких групп, да, с кем-то сравнивать, да, с такой целью, да, то это чем-то похоже на лирику «Черта», на «Пилот», чем-то.
0: Ну, наверное, на очень лиричную лирику.
1: Ладно, едем дальше, друзья мои. Еще раз напомню, первая группа, с которой стартовал отбор по Ижевску на фестивале «Мото Малый Рославец 2015, это была группа «Антре», которые, насколько я знаю, сами в Ижевске не дислоцируются. Это группа из Набережных Челнов. Вот. И, соответственно, вторая команда, которая сейчас у нас появится в эфире, это группа «Турбо Джем» с композицией «Судьба». Как сами ребята о себе пишут? Турбоджем — это микс из глубоких смысловых текстов, мощного вокала, позитива и драйва. Наша музыка разная, ее трудно подвести под какой-то определенный формат. Мы играем как довольно-таки жесткий, брутальный социальный рок, так и лиричные, хорошие, добрые песни о любви. Вот. О ребятах хотелось бы также сказать что в 2014 году, то есть в прошлом году, вышел первый альбом данной команды под названием «Право жить». И, собственно говоря, прямо сейчас на волнах неформатного радио прозвучит композиция от ижевской группы «Турбо Джем» под названием «Судьба». Слушаем, комментируем.

0: А итак, друзья, 21.37 на наших зеленых системных. Это у нас была группа Turbo Jam. Вот, я почему-то думал, что там девочка будет петь. Почему-то я так решил. Наверное, потому что Иринка написала. Вот, но, в принципе, задорно так, неплохо. Неплохо. Мне понравилось. Давайте, наверное, прям начнем с комментариев. Так, вот Димка пишет, что-то очень знакомое, но исполнено прикольно, и текст мне понравился, дрыгаться тянет. Представляю, как это со сцены на фесте выглядит. В районе обеда вообще супер, от меня плюсик точно будет. Так, далее вот Игорян пишет, стандартненько, весело, но текст мне не понравился, скучноватый текст и куча глагольных рифм. Вот, но, слава богу, я текст не слушаю никогда. Так, Танюшка вот пишет, занимаюсь ремонтом, снимаю со стен картины, упаковываю всякую мелочь, и песня дает позитивный настрой при всем при этом. Но, ты знаешь, под эту песню хорошо кувалдой сбивать большой плазменный телевизор со стены. Прям вот сперва в середину экрана, потом по бокам, и пока не рухнет.
1: Или музеи рушить на Ближнем Востоке, как это сейчас делают. Или кто там, блин, господи, боже мой.
0: Так, Костюха пишет, вот даже не знаю, что под эту песню делать можно. Может, ремонт. Песня про группу Цукаты. Ну, не знаю. Может быть. Я не знаю группу Цукаты и не слушал текст, поэтому...
1: Как же ты не знаешь группу Цукаты, если ты их сам ставил вчера?
0: Нет, но я к тому, что песня про группу Цукаты. То есть я же их не знаю как человеков. Да. Вот, поэтому я не знаю, про что они. Так, ну и, в принципе, наверное, все.
1: Ну что, ты будешь еще что-то дополнительно говорить или мне подытожить?
0: Да подытожь, в принципе, я что сказал, весело, задорно, нормально, неплохо.
1: Ну да, вот я, собственно говоря, больше всех, точнее не больше всех, согласился бы, пожалуй, больше всего с Игорем Анзелевским, да. Ну, стандартно. Я скажу так, что да, весело, да, позитивно, да, быстро, энергично, да, профессионально. Но, во-первых, текст не такой, чтобы зацепило, да. То есть вот, ну, я запомнил только то, что вот кто-то над собой хохочет там и все. Что-то вот такое вот, да. То есть текст, ну, тема или, ну, само наполнение песни какое-то незапоминающееся, да, прошло мимо. Это первое. Ну и второе, это, конечно же, то, что таких групп на самом-то деле сейчас довольно-таки много. То есть вот у меня первые ассоциации были, если брать не Москву и не Питер, у меня первые ассоциации были Волга-Волга. Так, вообще-то, конечно, ассоциации есть с Биллисбендом, конечно, небольшие. Вот. По Москве таких групп тоже очень много. Ну, это просто одна из песен группы Turbo Jam. Другие не слышал, может быть, другие понравились мне бы больше. А так, ну, да, галочка, скорее всего, тоже от меня будет, потому что это сыграно профессионально, это позитивно, видно, что музыканты профи, исполнено, кстати, довольно-таки харизматично. Но вот материальчик у ребят мне что-то как бы не вдохновил. Вот так.
0: Ну и ладно, едем дальше. Дальше едем... у нас «Веридиктум».
1: Да, едем дальше. Наконец-то, я так подозреваю, будут у нас панки. Потому что... Ну, почему наконец-то? Потому что была, если мне память не изменяет, в Ижевске такая замечательная команда, которая называлась ГМО. И с этой команды как раз эта команда была участником то ли первого, то ли второго выпуска 5+1 больше 2 лет назад. Вот. И, соответственно, как бы в Ижевске, насколько я знаю, панк-движение и панк-группы довольно-таки развиты. И это... Ну, характерно для города Ижевска то, что там немало панков и немало интересных панк-групп. Вот, если я правильно понимаю, группа Veridictum играет именно панк-рок. Вот, что об этой группе можно сказать? Группа была образована летом 2012 года. Официальный день рождения это 15 декабря. Ну и, насколько я понял, это дата первого концерта группы. Они теперь день рождения празднуют именно 15 декабря. То есть в этом году группе будет 3 года. Вот. Соответственно, группе не было еще и года, она уже играла на центральной площади в день города Ижевска. Вот. И что еще можно про ребят сказать, что не так давно песня «Капитан», которая сейчас и на неформатном радио прозвучит, попала в битву за эфир на наше радио, и ребята ждут путевку на нашествие, если их, конечно, выберут, если они выиграют отбор именно на этот фестиваль. Но у нас не нашествие, у нас мото «Мало Ярославец». Фестиваль, на мой взгляд, не только не хуже, но даже и лучше.
0: Даже и лучше, и гораздо лучше, я прям... На все 100 уверен, что лучше и правильнее, и ближе.
1: Так что, ребята, зачем вам это нашествие? Выигрывайте отбор от Ижевска и езжайте на мото Малый Ярославец. Хотя, с другой стороны, можете и тот отбор выиграть, и выступить сразу на двух фестивалях.
0: И там, да, и там нажраться, а потом уехать куда-нибудь.
1: В Тулу.
0: В Тулу. Жить из Ижевска.
1: Ну, почему бы нет? Итак, друзья, еще раз представлю, группа Veredictum из города Ижевск с композицией «Капитан». Слушаем.

0: Во как, запилили.
1: Нежданчик,
0: да. Так, вот Андрюх нарисовался. Привет, Андрюха. Вот, пишет, на самом деле песня прикол. Одна такая в своем роде в нашем репертуаре. А, это, кстати, видимо, человек из Звери Диктум, да? Вот, пишет, записано по приколу, не надо делать суровых выводов. А какие суровые выводы? Вполне себе даже интересно. Я бы даже сказал, прям понравилось. Так, вот Димка пишет, мне очень даже нравится, опять от меня плюсик, и текст нравится, исполнение хорошее, голос самое то для такого текста, прям видится, одноногий пропитый пират. Вот, Андрюха, ну придется тебе еще ногу отрубить, и все, для полноты образа. Так, далее, вот Игорек пишет, хорошие пластиковые ударные, переходы напомнили ударки в каком-то ласковом мае. Или «Мираже», ну, не знаю.
1: Ну, Игорь тут немного, я так понял, ерничает, да, и троллит немного эту группу. Я так понял, что ему не понравилось. Я от себя хочу что сказать по поводу данной команды. Не панк, как я думал изначально, да. Ну, сразу скажу, почему их панками обозвал, поскольку стилистика трека была записана именно таким образом.
0: Панк-альтернатива.
1: Да, панк-альтернатива. Но это не панк, не альтернатива. И, наверное, пожалуй, все-таки не хэви. Это такое, вот знаете, рок. Вот я даже не знаю, как его назвать. Ну, ладно, не будем о стилях. Это, в принципе, не так важно.
0: Вообще, вот сейчас стиль выбирать — это убогое дело. Я тут давеча решил посмотреть, сколько их. Блять, там около 70 наименований, половину хуй выговоришь. И я просто не знаю. Ну, по мне, так вот, есть рок, метал, попса и классика. Все. А, ну еще там какие-нибудь регги, да, травокурные.
1: Вот, ну я продолжу мысль, Захар. Я что хочу сказать, что из того, что звучало сегодня, то есть вот первые две команды и вот непосредственно, скажем так, Verdictum, да, мне больше всего понравилась последняя песня, и даже объясню почему. Во-первых, опять же отмечу общий профессионализм. Вот нас сегодня Ижевск пока что радует высоким уровнем профессионального мастерства музыкантов, да, и... В принципе, как бы, да, я даже, честно говоря, немного не ожидал. То есть я боялся, что будут группы какие-то, либо запись непрофессиональная, либо невысокое мастерство. Здесь в этом отношении все ровно, все четко, все хорошо и все правильно. Во-вторых, хотелось бы отметить вокал. То есть здесь вот не только он хорош, да, с точки зрения артикуляции, с точки зрения подачи, да, он очень харизматичен. И здесь вот я всегда думаю так, что если ты хочешь спеть какую-то песню, то надо вжиться в образ. Нужно петь, исполнять ее так, как делает, ну, как делал бы это герой данной песни. И вот здесь очень образная, очень яркая песня по своему смысловому наполнению, и очень хорошо вокалист вжился в образ. То есть здесь, вот прям действительно, Димка прав, воронежский, что вживаешься, и видишь, прям видишь этого, скажем так, вот одноногого пропитого пирата. То есть... Песня, несмотря на то, что тема довольно-таки избита уже, да, и про пиратов много песен спета, тем не менее, песня сделана очень свежо. Вот кто-то сравнивал тут с Кишом, но я не соглашусь абсолютно, то есть, нет, абсолютно нет. И свой плейлист добавлю, если бы, конечно, Жест был поближе к Туле, ребят обязательно пригласил бы на какой-нибудь фестиваль выступить, вот, который сам бы организовывал. Ну, так, в Ижевске будем ждать, что они выиграют билет на Малый Рославец.
0: Там и побухают. Вот, ну и едем дальше. Нарисовал, нашел я группу Гаус. Нашел, хоть они и не сделали все как нужно, но по крайней мере постарались хоть что-то. Скинули они мне ссылку на трек.
1: Вот. Ну, а я до сих пор так и не нашел, так что, Захар, тебе объявлять.
0: Ну, кроме ссылки у меня ничего нет, поэтому я просто объявлю: группа Гаус. Трек называется «Нирвана». Ставим, слушаем, поехали.
1: Поехали.

0: Самый масштабный моторок-фестиваль. Мотомалоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мотошоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 21.53, ну, пока звучала Нирвана, я сходил, надыбал себе бутылочку темного. И теперь коняшка мне будет завидовать, а я буду громко чавкать микрофон и булькать темным пенным. Вот, ну что, что скажешь, коняшка?
2: Ну а что я могу сказать? Если бы не было впереди группы Gauss первых трех команд, да, я бы сказал, что очень и очень даже неплохо, им даже мне нравится, да. Но лично вот мое ощущение, ну вот на контрасте с первыми тремя группами, Antare, Turbo Jam и Veredictum, чуть-чуть послабее. Здесь это в первую очередь относится, во-первых, к качеству записи.
1: Но зато вот это панки.
2: Но я скажу, вот что не совсем уже панки. Ну, здесь вот именно, ну, вот что мне не то чтобы не понравилось, да, но что вот цепануло так слегка, то, что довольно-таки однообразно. Во-первых, однообразно, во-вторых, все-таки вот что-то вот я всю песню вот чувствовал, что это где-то я уже слышал. И причем такое ощущение было отчетливое. Вот. И, ну, все-таки однообразненько. В целом, я еще раз повторюсь, плотно, звук такой мясистый, хороший такой звук олдскульный, гаражный, я бы даже сказал. Вот. Исполнено неплохо. Но мне первые три группы понравились все-таки больше. Поэтому галочки от меня за Gauss не будет.
1: Не, от меня, наверное, будет галочка, все-таки за Gauss будет галочка. Вот, и я бы сказал, что такой он звук плотный, хороший, то есть, в принципе, для радио, наверное, неплохо, для наполнения эфира. Вот, ну, конечно, хотелось бы что-то прям вот, чтоб цепануло, но было неплохо.
2: Ну, я сразу хочу сказать о том, что вот те, кто нас слышит первый раз особенно, наши галочки с Захаром, они никакой абсолютно роли не играют. То есть вот то, что мы там, галочка, не галочка, нравится, не нравится. В любом случае, судьбу трека и кто поедет выступать на мото Малоярославец, будете решать вы, дорогие слушатели, вот, голосами своими. А у нас голоса такие же, как у вас. То есть мы либо можем поставить галочку, либо не можем. Либо мы ставим галочку за одну-две группы, либо ставим галочки за все. Поэтому, собственно говоря, как бы, да, все будут решать ваши друзья, ваши поклонники.
1: Ваши и галочки.
2: И непосредственно все будут решать также слушатели неформатного радио из других городов, которые, вот я надеюсь, сейчас в большом количестве слушают наш прямой эфир.
1: Ну и что, последняя группа сегодня у нас от Ижевска.
2: К сожалению, называется она «Новый рубеж».
1: Да, к сожалению, остальные так и не подтянулись, так ничего и не загрузили. Вот, поэтому последняя песня от Ижевска на сегодня. Остальные, значит, в голосование не попадают. Все, что я могу сказать про эту песню, что это группа «Новый рубеж». Название песни они так и не скинули, о себе ничего не написали, на наш сайт ничего не загрузили. Так что сказать мне, в принципе, наверное, нечего. Просто ставим, слушаем, комментируем. Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Ну, вот так вот, друзья. 21.59. Ну, смотрите, вот с учетом того, что одна или две группы проебались. А, одна, да? Мы все-таки в график уложились. Видимо, много трындели. Конечно, знаешь, что я скажу про эту группу? Это ижевская группа Питт.
2: Я тоже хотел об этом сказать.
1: Вот один в один. Ребята молодцы, конечно, играют громко. Но, ребятушки, вот без обид, честно, вам еще работать, работать, работать и работать. Причем очень
2: не
1: много.
2: Не созрели вы для мото Малоярославца.
1: Не пока. Созрели. Молодцы, конечно, так держать. Во все дырки тыркаетесь. Это так и должно быть. Это все правильно. Но я вам советую работать, работать и работать.
2: Ну, вот. Давай я, Захар, от себя добавлю.
1: Давай, давай. Потому что ты у нас ярый панк.
2: Панк — это моя прерогатива, скажем так, да? Вот не случайно мы ставим Захаром перед тем, как отбор начинается, лучшие песни с предыдущего отбора, которые нам больше всего понравились. Вот, в частности, сегодня отбор, а программу начинала панк-группа Flyer из города Воронеж. Вот, ребят, переслушайте записи эфир, послушайте Flyer-ов с их композицией Саша Грей, да? Ну, я думаю, что вам есть у них много чему поучиться. Что свойственно не только для нового рубежа, но и для большинства молодых панк-рок команд. Во-первых, это мнение или позиция, что вокалист не должен уметь петь. Надо вообще-то работать над вокалом, надо работать над подачей, надо работать над артикуляцией в первую очередь, конечно, да. И здесь, конечно же, вокалисту еще работы не початый край. То есть это все придет, не переживайте, это придет со временем, надо голос развивать, связочки, надо больше выступать, больше петь, больше орать на репетициях. Это все приходящее, но пока опыта маловато это чувствуется. Это по вокалу. По материалу. Поете вы, я просто думаю, подбираю слова так, чтобы не обидеть. Скажу так, материал слабенький, очень слабенький материал. И, ну, если там ребят, там, девчонок, парней, там, 12-14 лет этим материалом вы можете еще зацепить, да, то какую-то вот аудиторию постарше вы этим материалом точно не зацепите. Здесь вопрос, либо надо писать другие песни, либо, найти себе какого-то рифмоплета, да, который вам будет подгонять материал и с ним работать. Это второе. Ну, а что касается игры, вообще мастерства музыкантов, многие считают, что для панк-рокера это и не нужно. Я, в принципе, в чем-то даже соглашусь. И здесь вот это лучше всего у вас получилось. Было громко, было шумно, было, в принципе, незаметно какая-то конкретная лажа, то есть вот в своем...
1: Не, кстати, играли-то достаточно неплохо.
2: И вот я про то и говорю, что играли-то неплохо. И здесь вот это больше всего понравилось и подкупило, что вот профессиональный уровень для панк-рокеров, тем более для молодых, очень и очень даже приемлемый. Здесь единственное, над чем работать, над вокалом и над материалом. А играете вы довольно-таки прилично и пристойно. Для панкеров особенно молодцы. Вот, галочки не будет от меня, конечно же, да, не могу поставить галку, но я считаю, что у группы есть перспектива. Вот этот вот чувствуется вот задор, да, какой-то драйв, колорит какой-то, все есть. Нужно только подработать над вокалом и над материалом, а остальное все со временем пройдет. Я считаю так.
1: Ну и чего, с Ижевском мы закончили. Давно я не нажимал кнопочку. Так, где моя любимая кнопочка? Вот она. Ижевск закончен.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, Kiss. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

И уже за чертой твои хочу льют рекой. На все мои не отбьешь слезой соленой.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, привет. Что-то у меня опять все глюкнуло, к чертовой матери. Привет всем. Сейчас запущу все свои мессенджеры. Давайте для новеньких расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот. Ну и, конечно же, Discord. Наш Discord, все уже давно туда перебрались, потому что там актуально, там быстро и там хорошо, и там не тупит. Ромка, Ромка, здравствуй, я тебя не видел. Приблизительно это к лет, наверное, 5. Ромка, давай ты пиши лучше в Discord. Ссылочка на наш Discord-чат есть в заведенной теме в эфирном чате в группе во ВКонтакте. Вот, как бы тыкаешь туда, и все там понятно написано. Вот, привет, Геннадий, привет, Вадимка, Антоха, здравствуй. Дениска, приветище. Яков Николаевич, здравствуйте вам. Борис Федорович, привет, привет. Кто там еще у нас? Стрела Морфея, обоим ипостасям мое вам с кисточкой. Витос, здравствуй. Сегодня у нас прям красота. Красота, все уже ждут, все уже соскучились, да? Вот, самурай Гондураса, Ленушка. Ленушка, вот кто тебе такое название вообще дал? Вот, Ленка, привет. И еще у нас один был человек тоже с ником хрен выговоришь. Сейчас я найду. Сикарашка. Сикарашка тоже. Танюха, здравствуй. Вот, ну что, давайте начнем. Что-то у меня WhatsApp не запускается, потому что сел телефон. Ну, сейчас, ладно, мы запустим что-нибудь и восстановим и этот узел связи. Друзья, привет всем. После пятничного внепланового синего эфира как бы все ждали, что к Зухеру постучатся, но не постучались. Видимо, там всем стыдно. Вот. Тем не менее. Итак, пропустили мы прошлый миксер, и тем не менее, все равно голосовалка была очень тухлой. Вот прям тухлее я еще ничего не видел. Не, ну бывало, конечно, и тухлее, но как бы хотелось, думалось, надеялась, что в 92-м миксере как-то все будут поактивнее, но ни хрена не захотели. Вот, смотрите, победительница у нас Петровна, причем заслуженно, я считаю. Абсолютное зло, Коляновна подошла. Будешь здороваться с народом? Нет, что ты? Она мне соку принесла, целый стакан.
3: Всем привет. Муж мне не выдавливает?
2: Ой, муж, ты... у нас, знаете, у нас любимое выражение теперь — выдавить из плюни черта. Да, вызывайте экзорциста, будем выдавливать черта из собаки. Вот, собака, жена, жена выдавила мне прям целый стакан апельсинового сока, сижу, жирую. С апельсинами, с мандаринами, твою мать, сейчас прям вот попробую и зашатаюсь. Игорян, здравствуй, дорогой. Юлька, с днюхой тебя, с прошедшей. Вот, молодец, напилась, это правильно, в днюху надо обязательно напиваться, я тебя поздравляю от всего сердца, пусть твой, как это называется, у мужчин импотенция, да, а у женщин, что, фригидность, да, чтобы вот у тебя творческая фригидность никогда тебя не посетила, чтобы все у тебя было хорошо и двигался твой, хоть ты и не любишь, но я его все-таки называю проектом, потому что проект классный. Вот, ну давайте, давайте уже поставим пыль и будем, собственно, общаться дальше. Я пока заведу WhatsApp и выпью все-таки апельсиново-мандаринового соку. Вот, что, поехали, слушаем Петровну, слушаем Чуеву, и через две песенки уже начнем основной миксер, поперли.

А итак, другие подруги, 21.12.02, вот такое красивое время на моих зеленых системных. Привет, Игоряныч, привет, Димка, Ромка наконец-то добрался до нашего Дискорда, молодец, молодец, дружище. Еще не хватает твоего второго дружбана, где он тоже пропал, куда вы вообще пропали все, непонятно. Наши давние, дикие и родные куда-то все подрастерялись. Так, ладно, ну что? Что, начнем? Начнем, что? Начнем очередную программу «Миксер», ё-моё. Вот, кто тут пишет, что народ уже бухать устал. Слушайте, а что еще делать? Что еще делать? Ну, я вот сейчас хоть ковыряюсь, делаю, как это... не основную студию, а микростудию, да, звукорежиссерскую комнату делаю себе. Хоть есть куда отвлечься. Работы никакой, понимаешь, жопа, оплатил сегодня серваки, вот, и чувствую, что еще один месяц без работы, и все, придется выключать информатку к чертовой матери. Так, ладно, друзья, давайте уже, вот, Стаска в Москвабаде у нас, ну, а что, вы не общаетесь вообще, что ли, теперь? Давайте уже начнем. Итак, первый трек. Сегодня ни Коляновна, ни я их не расставляли, поэтому я их просто вот швырнул в плейлист, как они были скачаны. Вот, никакой абсолютно логики, просто вот именно как скачано. Первый трек у нас сегодня из Воронежа. Вот, и как везде Дениска написал, что вот он вдарился в попсу, в эстраду. Ну, ты знаешь, Дениска, вот... Я его когда услышал, я бы не сказал, что это прям-таки эстрада, прям-таки попса. Вполне себе такой нормальный получился трекан. Ну вот я бы вот точно бы не назвал никакой попсой эстрадной. Вот, Мира, Дашка, приветище. Приветище тебе. Вот, итак, первый трек у нас сегодня из Воронежа. Называется он «В города». Многие его уже слышали, потому что звучал он в треке дня. Но, тем не менее, в миксер беру обязательно. Поехали, ставим, слушаем. Что там Дениска написал? Написал еще один из моих проектов в стиле эстрада поп-музыка под названием «В города». Окунет в мир лирики и спокойной музыки. Вот, эстраду и поп-музыку я бы прям удалил бы из этого описала, потому что получился нормальный, хороший трек. Итак, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Здорово, здорово, Медведюква. Оставалось вас. Где? Где мой, сука, конвертик? Почему еще не отправила? Почему еще на почту не отнесла? Ну-ка, быстренько, быстренько. Привет тебе. Вот, пишет, неплохая песня, но на куплете хочется вокал полегче, не такой напряженный. А проскакивает местами то, что надо. Так. Так, что там? Антоха пишет, согласен, эстрада близко не ночевала. Ну, вообще это не эстрада, я не знаю, Дениска, что с тобой такое случилось? Просто хороший заебатый трек. Вот мне, ну как, без мата и не получится. Хороший, он даже Коляновна хвалит, а... Она не любит вообще музыку с неформатки, а тут вот хвалит, говорит, хороший, с улицы услышала. Так, что там у нас? Петровна, здравствуй, здравствуй, дорогая. Ты у нас, я не знаю, пропустила, не пропустила. Короче, ты победилка. Победилка ты сегодня уже озвучала. А теперь в ротацию к нам отправляешься. Игорян Воронежу привет передает. Так, что там? Игорян, ты, кстати, с работы разобрался. Тебя вернули обратно или нет? Расскажи нам. Так, что там у нас? Сейчас обновлю ВКонтакт. Ребят, старайтесь все-таки писать в Дискорд, потому что во ВКонтакте могу потерять ваши сообщения. Там надо обновлять постоянно страничку. Димка вот у нас. Еще один воронежский чувак пишет. Привет всем. Привет, Дмитрос. Как твои дела? Тоже тебя давно не было. Что, сегодня прям день воспоминаний. Народ возвращается. Народ возвращается. Димка, здравствуй. Так, что там у нас еще? Что еще у нас? На регги, похоже, пишет наш хабаровский Диман. Классно звучит песня. Норм. Так, что еще у нас? Стрела Морфея пишет. Интересная композиция, оригинальная. И так, сложно сказать, но очень даже с удовольствием послушали. А что сложно говорить? Надо писать просто. Классная, классная песня. Витос пишет. Отличная песня. Так, что у нас? Ой, бля. Ой, бля. Да-да-да. Вот, и у меня кроме как матом других слов-то и не вырывается, потому как хочется обматерить. Причем, знаете, чего обидно? Вот люди, которых мало знаешь, да, которых знаешь только по, ну так вот, по редким там перепискам каким-то, деловому общению, они вот всегда все четко обязательно делают. А люди, с которыми дружишь уже там, я не знаю, ни одну пятилетку, они постоянно, сука, подводят. Потому что, ну как так? Как же так? Вот, ладно. Что тут у нас? Юлька пишет, у кого-нибудь луна видна, а то уже третий день, как она пропала. Ты знаешь, мы уже приготовились же с Коляновной. У нас забит холодильник пивом. Мы решили наблюдать. Сейчас же вот будут три дня у нас какие-то эти катаклизмы в воздухе. Камни будут падать, светиться будут, брызгать искрами. Но у нас витрина, мы вообще мерзнем, потому что задувает нахрен котел. Вот, то есть, ну, банально его задувает. И сейчас тепло, только в новой звукорежиссерской комнате. Вот, и у нас, короче, тучи. У нас тучи. Уже раздуло? Все, ну, после эфира пойдем с пивасом смотреть на звезды. Так, молдаванчики не хватает. Где молдавачка? Да сейчас нарисуется наш молдаванский друг. Никуда он еще не денется. Так, ладно. Борис Федорович пишет, новолуние же. Новолуние же. Ну, новолуние новолунию, а ну в небо не видно. Так, Димка, вот Панфилов купил себе недавно компьютер и решил в интернете посидеть. А тут такой эфир. Ну, ты обладатель компьютера. Счастливый обладатель компьютера. Это же круто. Теперь ты можешь поставить себе Word, Excel. Так, у Фомы, у нашего, интернет тупит. Здорово, дружище, пишет, вообще эфир еле тянет. Ну, что я тебе могу сказать? Ну, не повезло тебе. Не повезло. Так, вот Димка наш, который Панфилов, я вижу, перебрался наконец-то в Дискорд. Ну вот, все теперь, все будем в одном месте. Так, ну давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. По-моему, обсуждать трек Денискин Дивер, даже смысла нету, потому что он охуенен. Давайте будем, мы его уже похвалили все дружно. Вот, высылаем ему плюсики, галочки и переходим к следующему треку. А далее у нас группа Инсерта, тоже свежак-свежак, тоже наши давние друзья, Минск. Трек называется «Шлях у творца». Ой, а что же я? А что же я не кидаю, сука, эти ссылки? Я совсем забыл, как так. Давайте я сейчас, ну, хотя бы во ВКонтакт брошу. Вот, отзвучал у нас Дивер. Так, отзвучал. Ты-дынс, ты-дынс. И никто ведь меня не поправляет, не говорит: «Зухер, падла, ты что не кидаешь ссылки?» Так, Дивера кинул. Ну и, собственно, берем инсерту наших. Так, копировать. Все, хапнул ссылочку. Итак, город Минск. Вот сегодня у нас два трека таких девчачьих, и они прям давно у нас рубят. Рубят девки мясо. Вот так вот я это называю. Девки рубят мясо. А девчонки хорошие. И вот первая девочка с топором, собственно, звучит прямо сейчас. Город Минск. На мове пишет на белорусской, поэтому... А, вот по-русски, слава богу. Так, что написано? «Мы лишь восхищаемся теми, кто уже велик. Мы лишь завидуем тем, кто уже велик. Но мы даже не представляем, насколько сложно им дался этот путь. Так и герой песни идет по слепой тропе самосознания для того, чтобы стать одним из великих творцов». Вот, ну и, собственно, слушаем. Слушаем мова белорусская, инсерта «Шлях у творцы». Не знаю, правильно, неправильно прочитал. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, из собаки черта не выдавили. Не выдавили черта из собаки. Игорян, зачетные трусы у тебя. Зачетные трусы. Ты знаешь, я мечтаю себе такие же трусы, только чтобы там был Спанч Боб. Или эти миньоны. Миньоны или Спанч Боб. Но, сука, нигде нету. Или приходишь, говорят, только что перед вами закончилось. Или ржут просто. Вот, пришлось купить все трусы с этими, с значками радиация. Так, ладно. Что там нам народ пишет? System of Down на белорусском забавно звучит. Нет. System of Down там... Там ара американцы. Вот. И как бы ара он... Я, кстати, недавно переслушивал. Причем благодаря нашей Медведюкве. Она вывалила старый видос. Вот, Сарксяновский, и там, где он на рояле играет. И вот я переслушал, и я вот прям понимаю, что прям соскучился по System of Down. Хорошая музыка, хорошие ара-американцы. Так, где вот, вы спрашиваете, услышали систему? Вот я тоже сижу и говорю, нет, там совсем системы нет. Борис Федорович, ты как бы... Не прав. Кстати, Коляновна нашла крышечку от флешки, от твоей. Теперь твой вот этот вот флешка-альбом, весь, вся антология прикрыта крышечкой, все красиво теперь лежит на месте в коробочке. Так, Вадимка пишет, может и на русском их попросить что-нибудь спеть, музон-то мощный. Ты знаешь, я так понимаю, что, по-моему, Валентина она, да? Или, по-моему, Валентина, да? Валентина, она, по-моему, принципиально...

поет на мове, потому что я у них не слышал ни одной песни. Хотя вот общаются они на русском, пишут они по-русски, все посты у нее по-русски, а вот поет она строго на мове. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, она выбрала вот какую-то для себя позицию и поет на родном языке. И, в принципе, у нее неплохо же получается, потому что я могу... Вот когда я же часто говорю, что если музыка хорошая, голос хороший и поют на русском, приходится вслушиваться и думать, и это портит песню. Ну, для меня лично, я не говорю, что для всех, конкретно для меня. Поэтому для меня, наоборот, трек выигрывает, что на мове, и я ни хера там не понимаю. Так, что там у нас еще? Тын-тын-тын-тын, трусы винтажные, смотри на дату фото. На дату фото. Ну, слушай, если я еще буду дату разглядывать, ну, мне вообще будет некогда читать. Так, что там у нас еще? Так. Вот эта энергия, пишет Дашка, браво. Димас пишет без комментов. Весьма вкусно, написал Антоха. Белорусы марку держат. Ромки пишет, надайте два, похоже. Ромыч. Ну, не знаю, я... Ну, там тоже, там, наверное, просто потому, что тоже девочка поет. Но у нее энергии меньше. Вот я тебе скажу, если сравнивать белорусов инсерта и дайте два, вот дайте два проигрывает. Так, кстати, были недавно у нас в Туле, и я, конечно, туда не ходил. Конечно, я туда не ходил. Так, Стрела Морфея пишет, очень мощная по энергии, жгут ребята от души, хороший драйв и кач. Так, Эфидель наша пишет, ничего так трек, ладно сделан, драйвовый. Ничего так трек, ладно сделан, драйвовый. Ну, мы про твой тоже так же лаконично напишем. Ничего так тречок получился, драйвовый. Так, Дениска пишет, ни хрена непонятно текст, но очень мощно и прям эмоции взорвались. Эмоции у него взорвались. Что там у нас еще? Витос пишет, как всегда, отлично. Воронежский Димка пишет, сильно тяжелая, как по мне, хотя мне немного понравилось. Немного понравилось. Ну, будет сегодня всякого. Сегодня будет всякого. Так, что там у нас еще? Трек «Заебись». Ара белорусы. Нет, ну они не ара, они прям вот совсем не ара. Они чистокровные белорусы. Так. Называй лучше меня Медведюкой. Да я тебя так и называю Медведюкой. Просто бывает, знаешь, как язык говорит раньше, чем мозг сработал. Я же читаю, поэтому прыг-прыг-прыг-прыг, а потом уже понимаю, что надо было. Так, ладно. Добавляйтесь, друзья, на мой аккаунт, Юльчик пишет. Добавляйтесь, Юльки, в друзья, потому что там интересно. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Сейчас вторая девочка с топором. Вот я сегодня говорил, что две девчонки будут рубить мясо у нас. И вот сегодня вторая у нас девочка, которая тоже рубит мясо. И вот я их вполне заслуженно сравниваю всегда, вот этих двух девчонок. Сейчас мы будем слушать группу Редбери «Летят огни». И как ни пытались они развалить группу Редбери, как ни пытались они похоронить, понимаете, этот бренд, но оно все прорывается и все равно лезет. И вот «Свежак-свежак», новая песня. Новая песня. Хотя, казалось бы, да, всех разогнала, всех прогнала, сказала, пошли все в жопу. И вот вам новая песня «Летят огни». Итак, Редбери, Обнинск. Так, что там? Ленка написала. Сейчас найдем. Где же это? Вот оно. Надо же еще и ссылочку хапнуть. Так. Вот же, «Летят огни». А, это она текст тут написала. Ну и все, тогда нет, сопроводиловки к песне не будет. Ставим, слушаем, поехали. Очень пытались развалить группу, но у них, сука, не получилось. Поют, снова поют, поехали.

0: есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.41 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Так, Стрела Морфея пишет: хороший вокал, сегодня тяжеляк с женским вокалом, крайне качественный, приятно слушать. Но я вам говорил, что вот эти две девочки у нас, они с топорами и рубят мясо. Так, мощно отгремели, просто Евгений пишет: здорово, здорово, женек, тебе. Так, Борис Федорович пишет: не поняли, за что зацепиться, все сделано ладненько вроде, но как-то на нашей пластиковой колонке звучит плохо. А значит, надо подработать звучание. Но сама песня не зашла. Сама песня не зашла. Так, Димка пишет: по поводу «Летят огни» мне нравится, хотя как по-другому может быть. Собственно, как и все их треки. На работе у нас 6 человек в кабинете, 2 человека ненавидят русскоязычную музыку, но пятницу Редбери обожают. Она в пятницу каждую неделю раз по 10 играет. Вот так вот. Видишь, Ленка, вас в Воронеже слушают, а ты хотела развалить свою, понимаешь, Редбери. Разваливала и разваливала. Расшатывала, расшатывала. Она группу раз и не развалилась. Так, Вадим пишет: вещица помощнее предыдущей. Генка пишет: класс, даже женский вокал не портит. Какой-то ты предвзятый, посмотри. Так, Дениска пишет: люблю женский вокал, если он стоит на месте, есть душа. Класс. Так, Антоха пишет: вот это у меня в плеере играет, вещи. Так, Пермики пишут, Витос пишет: вот бодро, забористо, хорошо. Яха пишет: Моторхед, но скис на первых же аккордах. Ну, не знаю, ты у нас вообще предвзятый чувак. Так, Дашка пишет: Редбери, вечер сюрпризов, круто. Петровна пишет: вот прям жесть летит сегодня. Ну, сегодня всего по чуть-чуть, потому как насобирал я всех тварей не по паре, а по одушке. Вот, сегодня прям вот все наши старички, все наши ветераны, у которых свежачки появились, ну как, их надо обязательно выставлять, на то мы, собственно, здесь и существуем. Вот, ну, собственно, Ленка, смотри, всем зашло, кроме Яшки, но Яков Николаевич, он у нас такой, ему все не нравится. Так, что, едем дальше? Едем дальше, далее у нас группа Свитли. Я не знаю, помните ли вы ее, была у них такая замечательная песня про президента, вот, и хочешь ли ты погладить корову. И, честно говорю, не слушал даже песню, вот эту конкретно, которую сейчас будем слушать, потому что в тот раз вот они попали со своей коровой в миксер, и чем несказанно порадовали, и сейчас вот долго их не было. Кстати, их не было года три их не было, и потом вот они нарисовались. И вот вам новая песня сразу же. Называется она «Парад планет». Так, сейчас мы ее засмотрим. Во-первых, хапнем ссылочку. Хапнем ссылочку. Посмотрим, если сопроводиловка пишет: вот невозможно загрузить фото, невозможно обновить фотографию. Сайт нормально потрепал нервы. Фото для трека тут. Странно. Ну как так? Ну грузите с компьютера, вы же все с телефонов это пытаетесь делать. Вот, ладно, едем, слушаем. Итак, Свитли, город Питер, «Парад планет» называется трек. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Вот сейчас должно быть, по идее, нормально. Я выяснил, в чем дело. Тут это гребаная вот эта новая эфирная программа, потому что тут есть такая хрень. Короче, если ты колесо мышки покрутил, причем мышка у тебя находится в другом окне вообще, у меня раз и прибавляются треки, а я их не слышу в мониторе, потому что, ну, все же идет туда, в эфир. И я только вот, когда вы мне написали, что большой перепад, я поглядел на шкалу и увидел, что треки прибавились аж на плюс 5. Ну, короче, в итоге на плюс 10 децибел прибавилось. Вот поэтому сейчас как у вас? Должно быть, по идее, нормально. Вернул просто все в нули. Так, ладно. Что там у нас? Озвучали у нас Свитли. Ну, на самом деле, я надеялся, конечно, от них услышать. Я же говорю, я не слушал этот трек перед тем, как взять его, потому как был уверен, что будет что-то вот такое же, что про корову. Вот, скажу сразу, было там веселее, прям гораздо веселее. Тут прям видно, что девчонки за 3 вот этих года, которых не было, они просто впали в дикую депрессию. Вот, но, тем не менее, музон приятный. Ну, уж больно затянули, по-моему, и вступление, и концовку. Но они так слышат, они художники. Так, Яков Николаевич спрашивает...

поставить. Ромка, у нас не по заявкам программа, мы сейчас прям вот ставим конкурсантов. Конкурсантов, за них будем голосовать. А Кихот, кстати, она же развалилась. Мы тут с ней недавно списывались. Никак она не собирает пока группу. Так периодически что-то выбрасывает в акустике и все. Вот, так, что там? Красивое вступление, Дашка вот пишет, убаюкивает. Яха пишет, 10 секунд пения, потом вокалист 3 минуты, потом 2 минуты соло. Хит, хит в ништяки забирать. Так, здорово, Олег. Здорово, дружище. Пишет, огонек в полном разгаре. Так, Антоха пишет, музыка норм, а вокал утопили. Витос написал, немного неразборчив вокал, а так зашибись, люблю такое. Ну вот видите, народу в принципе нравится. Так, наш хабаровский Димка пишет, переключился на комп, ведущего почти не слышно, а муза бахнула. Ажник, соседи охренели, наверное. Вокал у песни утоплен, слов не разобрать. Так, Володька пишет, тут слова не нужны, голос как инструмент, прям отлично, отметили себе, будем слушать дальше, но пока фаворит. Вот, смотрите, как разделились мнения, даже прям вот хорошо, даже прям интересно. Так, Петровна пишет текст, что вроде интересный. Так, не Свити, конечно, я старомоден, наверное, это не Свити, это Свитли. Так, Олежка пишет, трек сходу не вошел, поэтому нифига не понял. Не скажу, что плохо, но надо еще раз повторить. А подобное, чтобы заценить, надо послушать несколько раз. Ну, или один раз на хороших колонках. Так, что там у нас еще? Охуительная тема пишет. Просто Евгений пишет, прям весьма и весьма, а то, что вокал утоплен, так это прям фишка. Заебись, короче. Так, Ленка пишет, своя...

уже давно отдыхают. Покровский выдохся. Я уже разочаровался в нем. Как бы, как-то так. Так, что там еще у нас пишут народ? Саунд хороший, но тему текста не уловил. Нормальный обкуренный рок, Вадим пишет. Так, что там еще у нас? Текст неразборчив, но что-то там с людьми явно интересное происходит. Хочется уловить, а не получается. Хочется понять, что там с людьми происходит действительно. Так, ладно, что там еще? Умелому диджею программа мешает. Ну, не умничай, Яков Николаевич, не умничай. Я на самом деле злюсь и плююсь. Тут сейчас я вот когда перееду в звукорежиссерскую, я хочу собрать отдельный компьютер. Прям отдельный. Прям он будет заниматься только эфирами. Поставлю туда старую XP-шку, поставлю туда старый сломанный Sam Broadcaster. И будем на нем эфирить, потому что он реально удобный и правильный, и он умный. А вот это вот говно, оно говнит. Так, ладно. Что там у нас? Злун пишет, ведущий Сирано потише, чем трек. Сирано потише. Ведущий Сирано. Просят вот опять на микрофон чутка накидывать. Ну, сейчас попробуем. Не буду сейчас я ничего ковырять в жопу, а то у нас опять все зависнет и придется опять склеивать эфир, а это долго. Артур, здорово, здорово, друг. Так, Димка пишет, не зашло, музыка громко и долго, а смысла не уловил. Буду переслушивать, надеюсь, что зайдет, когда расслушаю. Так, что там еще? Давайте я буду просто орать погромче в микрофон, вот так вот. Я его буду жевать губку на микрофоне, и будет вам громче. Едем дальше. Далее у нас прям вот наши ветераны. Наши ветераны, кстати, вот Санчо, мой двухметровый друг из Москвы, пишет, что, короче, жопа у него полная. Сейчас, знаете что, мне надо обновить страничку во ВКонтакте, чтобы увидеть комментарии, потому что гребаный контакт. Вот, пишет, походу дохнет роутер, вообще инета в доме нет, а жопорез тут не пашет никак в этом говнобетоне. Вот, поэтому Сашка нас, по ходу дела, забил слушать. Вот, спрашивает, есть ли какой чат в WhatsApp. Ты вот, Саня, чем читаешь? Вот, открой тему, там же есть у нас WhatsApp 902-75-00-59, можно туда писать. Вот, есть же Discord у нас. Ну, что ты тупишь? Ты же взрослый, понимаешь, дядька. Вот. Ладно, итак, ставим мы этого взрослого дядьку. Прям вот свежак-свежак у них. Road 66 называется трек. Гравитационная неустойчивость. Город Москва. Про трек. Так, сейчас хапнем ссылочку сразу. Тынц. Про трек написано следующее. В апреле 2019 года сбылась мечта идиота. Я прокатился по легендарной Road 66. Простыми словами, сие приключение пересказать нельзя. Так что мне пришлось все зарифмовать. Итак, Саня, он у нас часто катается по Америкам. Вот, и, собственно, оттуда он эту песню привез. Поехали.

Раз, два, три, четыре. Идем по приборам. Я вот про это и говорил, что лучше тут нахер не трогать ничего, потому что это падло зависает. Так, ну, слушайте теперь, голоса вам хватает или мало вам голоса? Или вам надо еще больше голоса? По идее, должно быть нормально. Но с очередным зависанием нас, друзья. Поздравляю. Поздравляю. Пишет вот народ, Захар сломался. Нет, это не Захар сломался. Это у него компьютер дрянь. Нет, компьютер хороший, вот все остальное гано. Вот, ладно. Так, что там у нас? Что там у нас пишут? Так, ну, давайте сразу зачитаю комменты. Про Санчо, так, охмля орнула. Кстати, ну, напишите что-нибудь про уровень звука. Теперь вам хорошо, теперь вам удобно ли? Яков Николаевич пишет, лоза. Так, не наладились перепады. Димка вот пишет, а уж они должны оправдать надежду. Так, Генка пишет, тут парни традициям не изменяют. Слежу, малеха, за ними. Дашка пишет, кантри рулит, ребята, супер. Олег пишет, кантри, ништяк, уважаю, землякам привет. После их хита про пикап мне эта команда очень понравилась, близка она мне по духу. Все, трек с коммунюздю себе. Вот, так, что там еще у нас? Бодренько вызывает улыбку, Антоха пишет. Так, Ленка написала Дюна, но не знаю, если Дюна, то... Просто тебе надо с Санчо бухнуть, и ты поймешь. Ты поймешь, что это не Дюна. Так, Стрела Морфея пишут, как обычно, в своем стиле. Бодро, с хорошим настроением. Мощно, такой приятный кантри. Очень стильно. Так, Дениска написал, кантри это весело, хороший трек. Прям американовкой пахнуло, Дикий Запад и прочее. Круто, молодцы, кантри в тему. Вовка пишет, не знаю, не был на этой дороге, но мне кажется, блюз бы лучше подошел. Как-то не очень сладко звучит, сыграно неплохо, разнообразия не хватает. И банджо. Слушай, ну, Сашка, он вообще как бы... Я не знаю вообще ни одной медленной песни в его репертуаре. То есть вот вообще ни одной спокойной, какой-нибудь блюзовой, ритмовой. Он вот прям рубит. Он рубит, если бы он имел возможность разбивать на каждой песне по гитаре, он бы разбивал бы. Обязательно. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще пишут? Так. Вот, Димка написал, только могу сказать, что все ожидаемо, бодро, весело и смысл есть. Проще говоря, мне нравится. Кепка 66 у Вадимки есть. У Вадимки есть кепка 66. А чем она так легендарна, эта трасса? Ну-ка, расскажите мне. Расскажите мне. Так, что там у нас еще? Много, убирай голос. Норм, хорошо, звук комфортно, тебя слышно, заебись, звук на... Ну все, слава богу, звук наладили. Не крути больше. Так, громче стал, голос похож, манера, подача, я только... А, вот о чем ты, что голос похож на Дюну. Как он, Рыбин? Рыбин, да, он у нас, Рыбин. Так, ну, он, кстати, продает стадион. Кому-нибудь нужен стадион? Недорого отдает, что-то там за 200 лямов всего рублей. Там у себя в Долгопрудном. Так, что там еще у нас? Димка вот написал, у гравитационной неустойчивости мне песня про любимую подругу нравится. Но это вот как раз, нет, лучше, что там, и лучше женской писи L200 Mitsubishi, да. Есть такая песняга у него. Так, ну и все. Все, больше ничего никто не написал. Едем дальше. Едем дальше. Вот, далее у нас... Что у нас далее? Далее у нас... вот вам сейчас будет прям вот резкий такой спад на блюзок. Кто хотел блюзок, медлячок. Не, не блюзок, наверное, все-таки это не блюз, но так вот это вот. Игорян, наш друг из города Губкин, который больше не является асфальтоукладчиком, он мне позвонил, блядь, в 5 утра. Игорян, не делай так больше, пожалуйста. Вот, звони часов в
9. Ну не надо в 5-6 утра. Это прям вот, честно, отвлекает от сна. От сна отвлекает очень. Не хочется кого-нибудь покусать. Вот. И Игорян неофициально сказал, что больше он не асфальтоукладчик, чтобы его за дороги больше не ругали. Вот. И что ищет он, чё по это, чё где поработать. Если есть предложение, пишите. Итак, Игорь К., «Вечность», город Губкин. Так, что он вообще написал что-нибудь про эту песню или нет? Давайте посмотрим. Во-первых, хапнем ссылочку. Тынц. Вот же оно. Так, песня про вечность написана в 92-м году Сергеем Даниловым. С ним я, собственно, и создал в 92-м году группу «Болезнь Дауна». Сейчас я пишу альбом в память о Сергее, в который войдут лучшие песни Сергея Данилова. Ну вот, собственно, одна из них. Ставим, слушаем, поехали. А вы, конечно же,

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже началась драка у нас. У нас драка началась, е-мое, ребят, да вы чё? Да вы чё, с ума посходили? Ну его нафиг. Так, ладно, давайте буду читать комментарии. Олежек пишет: вещь отличнейшая, легенькая гитарка, бас-барабосики, беру, заверните. Так, Димка пишет: не панк, конечно, но песняга хорошая. Антохе зашло. Яков Николаевич пишет: Эрик Клэптон поет песню Егора Летова. Слушай, я, ну, с Клэптоном, наверное, не сравню вообще никуда. Так, Макс пишет: отсыл на Егорку. На Егорку. Ну, тогда вся же музыка, она была примерно одинакового вкуса, примерно одинакового качества. Все-таки 92-й год, ребят. Ну, что вы хотите? Тогда все диско-песни звучали одинаково, все панк-песни звучали одинаково, и весь ленинградский рок-клуб, свердловский и московский, тоже звучали все примерно одинаково. Поэтому тут, ну, что сравнивать-то. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет: в очередной раз говорим, мастерство не пропьешь. Песню слышали, круто, настолько с душой. Так, пишет вот ребятам: да Егорки еще расти и расти, что-то свое сделайте, не копируй. Ты знаешь, могу тебе сказать, что, наверное, приблизительно одного года. То есть, кто у кого копировал, тут вообще смысла нету разговаривать, потому что... Я же еще раз говорю, это все вот песни того времени. Того времени. Тогда они все звучали практически одинаково. Так, Ленке понравилось, пишет: прикольно. Димка пишет: закос под Летова мне всю песню испортил. Ну уж очень я не люблю крик, записанный на низком качестве. Без Летова мне нравилось, но на вкус и цвет все фломастеры разные. Ну, как бы да. Вот, Игорек пишет: песня в 92-м году написана. Многие из вас еще сисю сосали, да похуй. Да похуй. У Игоряна стандартный ответ на все. Срать. Ну, по большому смыслу позиция правильная. Ну, я сделал, ну, не нравится, не слушайте, господи. Так, фальшивое пение. Юлька, это фишка такая. Это такая фишка, так надо. Так, что там еще? Генка пишет: тоску из груди вырывает, лучше не надо. Так, что там? Димка написал: воронежский, который мне нравится, их настоящий панк. Что еще у нас? Нагнал жутик, суровый выдался 92-й год. Ну, кто-то только в него родился, а кто-то уже сисью не сосал. Так, что там еще у нас? Все-таки отличается музыка 90-х от нынешней. Все-таки у каждого времени свой почерк. Ну, конечно, а как ты хотел? Что там еще у нас? Димка пишет: вот, тестил на цвет, они точно разные и на вкус немного отличаются. Свежезаправленные вкуснее, если сам заправляешь шприцом и водкой. Ты знаешь, вот смотря чем заправлять. Если водкой, то один вкус. Если бренди, то другой вкус. Вот. А если вискарем 12-летним, то прям фломастерами можно писать сразу на языке. Так, что там? Собственно, ну и все. Так, по интернету кранты отваливает. В Обнинске закончился интернет. Вот, лимит на интернет исчерпан. Так, ладно. Едем дальше. Едем дальше, друзья. Далее у нас еще один интересный трек, еще одна интересная девочка. И, скажем так, сильно отличается от того, что я уже слышал. Это Мира. Трек называется «Голос Велеса». Что тут написано у нас? Что тут у нас написано про песню? Реквием по минувшему, гимн настоящему и будущему. Вот, ставим, слушаем. Город Воронеж. Сегодня у нас двое из Воронежа. Собственно, ссылочку сейчас брошу. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22-24-40 на моих зеленых системных. Дашка, слушай, ну вот, мне кажется, тебе надо двигаться вот в этом направлении, потому что хорошо же, слушай, ну хорошо, вот я не зря перед тем, как песня зазвучала, сказал, что это очень отличается от того, что я уже слышал, и вот это отличается прям в положительную сторону, ну лично для меня, лично мне нравится прям вот эта вещь мне очень сильно понравилась. Прям хорошо, только что там у вас с голоском не доработали чуть-чуть, я имею в виду звукорежиссер, сам звукорежиссер. Так, ладно, давайте будем читать комментарии. Рояль, Воронежская, Юлта. Яков Николаевич, что ты всех этот юлтами называешь? Одна у тебя Челябинская Юлта, вторая Воронежская. Вот, все они самобытные, все они классные девчонки, все они молодцы. Так. Дениска вот написал, слышал уже, поэтому сразу отпишу, что Мира, мне очень зашло, как ты сделал и текст, как ты трек сделал и текст, вот, ты умница. Так, Макс пишет, у нас все личности выдающиеся в Воронеже. Так, Юлта вот пишет, хорошо поет девушка, хорошо, согласен. Вот, звукорежиссер только подкачал Малеха. Так, Димка пишет, песня лучше демона, фолк неплохой, Антохи вполне себе. Макс написал, слышу ее впервые, но кайфую. Олег написал, это моя любимка, не сочтите за подхалимаш, ну нравится мне творчество этой девчонки. Мирочка красотулька, я ее уже до миксера себе забрал и уже в машине гоняю. Сейчас вот могу точно, я как пророк скажу, сейчас только что Олег получил подзатыльник от жены Олега. Так, пишет ребятам с Воронежа Мире и Дэну огромный привет и респектище. Очень талантливые ребята и уважамс. Так, Геннадий наш с Полярного круга пишет, что-то много сегодня женского вокала, а так ничего, фольклор, сегодня хороший фольклор, слушай. Так, что там у нас еще? Пивка, что ли? Ну, раскупорь, а что тебе? Кто тебя держит? Тебе уже через час на работу все равно идти. А, кстати, у вас там самоизоляцию ввели или нет? На крайнем Мангохто, за Хабаровском, где живут мало людей, где живет мало людей. У вас там есть самоизоляция или нет? Так, что там? Стрела Морфея пишет, очень интересная интерпретация фолка, вокал приятный. На наш взгляд, не хватило музыкального развития, но очень интересно, молодцы. Вот. Так, что там еще? Ленка пишет, красиво. Переливы вокальные напомнили Йоли, если помнишь такую. Конечно, помним мы такую. Йолька, она тоже Юлька, кстати. Она так и не добралась до нас. Вернее, она добралась до нас через третьи руки. А потом что-то у нее там случились гастроли, и она так и не добралась до конца. Вот. Злон написал, добренько. Вадимка пошел в холодильник. Пивка пора бухнуть. Девочка хорошая. Так. Да, вот, на изоляции. Все. Вся страна на изоляции и до крайнего севера тоже докатилась. Так, что там? Когда начнешь отличать Питер от Челябинска и Воронежа? Я не понял. Это разные города, соответственно, и Юлты там разные. Ну, нет, не соглашусь. Юлта одна. Ладно. Соответственно, и Юлты там разные. Ну, нет, не соглашусь. Юлта одна. Ладно. Вот Геннадий пишет.

хорошей стране. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. И далее у нас Юра Арцизов. Закрылся он на даче. Он свалил из Москвы и сейчас ваяет, сидит на даче. Напилил штакетника, топит печку. Счастливый человек. И вот он вывалил на гора очередной свежачок. Не слушал, честно говорю, не слушал этот трек. Просто взял, потому что как бы уверен, что от Юрки говна не будет. Называется он «Светлая грусть». Написал он, что он про песню написал. Песня «Светлая грусть» вошла в альбом «Послевкусие» 2012 года. А, вот, это он только выгрузил сейчас, все понятно. Итак, поехали, ставим, слушаем. Юра Арцизов, «Светлая грусть», Москва. Тянемся.

0: Сер, на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:34. Димка у нас из Медели нарисовался. Привет, дружище. Что-то молчал весь эфир и только под конец нарисовался. Но все равно здравствуй тебе. Здравствуй. Пишет, вот вокальная партия по мне скучновато. Просто любопытно, голос может еще что-то? Или все в таком стиле? Так, что там? Антоха пишет, неплохо, даже не знаю, что делать. Все треки хороши. Олег пишет, после работы, когда навъебываешься, как черт, очень расслабляет. Ну, если это еще вспрыснуть горячительным, уже вообще бомба. Так, гиперболоид, привитос. Привитос. От тебя тоже что-то молчало, нарисовалось в конце эфира. Так, что там еще у нас? Что там еще? Стрела Морфея пишет, когда я уже кашлять перестану, идти в душу. Оригинально жанр не наш, но Арцизов, как всегда, на высоте, а как ругать или хвалить мастера? Без вариантов, круто, как всегда. Так, Ленка пишет, нет, такое точно не мое. Ну, конечно, не твое. Ты у нас человек с топором, ты рубишь мясо. Вот, ну, нельзя же всем абсолютно нравиться. Музыка бывает разная. Так, что там Олег пишет? Аранжировка профи, отсюда вывод, что очень профессиональное произведение. Слушал крайний альбом Юрия, очень приятный, в общем, все красиво. Так, Геннадий пишет, с Арцизовым не знаком, но мне его тема очень нравится, особенно его направленность, даже картавость не портит. Слушай, она никогда не портит, это, как тебе сказать, люди недалекие смеются над картавыми, наоборот, это такая фишечка, она прям хорошо звучит. Так, Дениска пишет, очень легко на слух падает, интересная песня, плюс. Так, Димке качество хорошее, но не мое, пишет. Ну и, собственно, все вроде... А, нет, вот еще что-то нацарапали. Так. По-моему, он вокалист, конец фильма. Нет, нет, он не конца фильма... вокалист. Вот, ладно. Все. Я понял, что вы ничего больше не пишете. Сейчас давайте обновлю еще на всякий случай страничку во ВКонтакте. Вдруг там что-нибудь понацарапали. Фому мы потеряли окончательно. Фоминс наш провалился в безинтернете. Вот так. Что тут у нас? Все. Все. Итак. Итак, друзья. Вот оно и произошло, это дело. Отзвучал последний эфир из коридора моей берлоги. Вот, я, в принципе, сегодня хотел вам уже помахать ладошкой с другого места, но не успел. Не успел распаять шнуры, раскидать все магистрали, но из коридора я вещаю последний раз. Ну, по крайней мере, из коридора этого дома. Вот, и это несказанно радует. Вы знаете, я сегодня, когда все подключил, ну, на черновую, и, вы знаете, я сижу, у меня абсолютная тишина, передо мной 6 мониторов, и в этой абсолютной тишине играет музыка. Это красота, это просто замечательно. Все компьютеры убраны за стену, вообще в другое помещение, практически на улицу. То есть я буду теперь эфирить в красоте, в красотивой. Вот, ну и там тепло. Там тепло, потому что много звукоизоляции. Они как бы все равно создают тепло. Не дают теплому дыханию организма куда-то уходить. Вот, так что можете меня поздравить. Перееду я уже, видимо, завтра окончательно. Так, что будет дальше? Завтра. Завтра. Ну, а в принципе, что, все уже у нас были. Все уже знают, что будет дальше. Завтра вечером, поздно вечером, появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот, предлагают выпить. Вот, ребят, на новом месте и выпьем. Сегодня нет, сегодня я бухать не расположен. Сегодня мы с Коляновной залезем, конечно, на крышу. Если будут звезды падать, по баночке пивка бабахнем. Вот, а бухнем уже там, на новом месте. Сегодня я бухать не настроен. Вот, фотку скину, конечно же, обязательно. Ну, а как же, что же я, не похвастаюсь, что ли? Конечно, похвастаюсь. Вот, ну надо же там марафет навести, сейчас все красивенько, чтобы уж понтануться, так понтануться, чтобы пальцы аж, понимаешь, вот, аж разогнулись в обратную сторону. Вот, все, друзья, всем пока, всех был рад видеть и слышать, молодцы, что пришли те, кого давно не было, вот, молодцы, что пришли те, кто успел наконец эфира, тоже молодцы, все вы умнички, вы нам очень помогаете. Вот, давайте, всем пока, услышимся с вами теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». А, и со следующей недели по четвергам у нас появляется новая позиция в эфире. Ну, не знаю, насколько длительная, но эфиров 5-6, я думаю, будет. Вот, это по поводу фестиваля Revolution, будем делать отбор финалистов. Вот, как бы, ну, кому интересно, подтягивайтесь, это будет по четвергам. Все, друзья, всем пока, люблю, целую, обнимаю, не болейте, пусть все у вас будет хорошо. Услышимся ровно через 6 дней. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Rage Against the Machine. Дважды обладательница премии Грэмми. В 97 году и в 2001. В 2019 году включена в зал славы рок-н-ролла. Группа «Ярость против машин». Революционеры в прямом смысле. Берите любой альбом и слушайте. Мы, знаешь, против. Правильные ребятки, я так думаю. Они резко против по отношению к внутренней и внешней политике США. Они вот прям декларируют. Америка позиционирует себя как страна свободных. Но свобода номер один, которую мы обладаем с вами, это свобода выполнять подчиненную роль на рабочем месте. Единственный способ избежать начальства работы, это если вы не заботитесь о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Что приводит ко второй свободе? Свободе голодать. Вот такие идеи в группе. А мы послушаем «Wake Up».

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине, в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

локтями до неуклюжих конечностей. А уши огромных размеров беспечности флаги, а ночью замучили мыши подошвы не толще бумаги. Весел без меры, но грустен без меры в грусти. Белые бивни не более чем украшения. Хочется в небо, но кто же не скрыли?

запутался, превратился в канат молчание. Хрусталь разбрызгивай в крошки, фарфор круши.

0: Участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

за чертой твои хочу льет рекой. На все мои не отбьешь слезой соленой.

У ружья порог ожидания запределен. Еще не время. Ружье пережило сотни уток, волков, оленей. Оно знает себе цену. Проросло в криминальной хронике слишком мелко.

время летит стремительно. Сегодня ты в топе, завтра в завистниках. И если в первой главе появился ты, то в первой главе нужно выстрелить.

Ружье все видит, слышит и знает. Чей палец ружья курок ласкает, ружью не важно. Оно между тем, и кто в зале скучает.

Дети во дворе играли, а за ними наблюдали семеро, что сеют тьму, рассуждая, кто кому. Хвастался отличник Петя, что умнее всех на свете. «О, хороший пионер!» — молвил демон Люцифер. Вася маленькую Олю по макушке стукнул больно. «Хе-хе, даже у детей война!» — усмехнулся сатана. Мальчик

громадей. Света ныла: «Денег дайте, я коплю себе на платье!» Как мамона хохотнет и занес ее в блокнот. «У Наташки кукла краше!» — с завистью сказала Маша. Комплиментов ей фонтан отпустил Левиафан. Не пошел во двор Ерема, позевал, остался дома. За Еремой с этих пор зорко смотрит Бельфигор. За любым из вас, ребята, с детства закреплен куратор. Думаешь, свободен? Шиш, ты ему принадлежишь.

Осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

Принц никогда не вернется, он с Икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

снизу. Просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелешь себе белоснежную простынь. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone Axe. Костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

За чертой твои хочу льют рекой, на все мои не отбьешь слезой соленой.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

глазах твоих играет свет, волна с волной играется, и так далек.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: нет билетов.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Ты улетела.
4: Нет формата.

тьмы ни света нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак и сажу отбелил. Не отличить никак. Нет правды на земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экрана вгнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условностей вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви, химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни Бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's a real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы, он получил.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чарльз Райт and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы. Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция. Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. NWA рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал карабкаться на поп-олимп. И получилось так, как получилось. Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде «Yes, Rhythm and Blues». Вырази себя. Express yourself.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лес.

власть в моде, в моем городе.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

беззаботно хохотал. Странно и невероятно понимать, что это...

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

На все мои не отбьешь слезой соленой. И капризы диктуешь своим.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!

Кто-то на сцене бьет микрофон по губам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

твои мечты, лишь то, что есть, цени. Цени, калека, костыли, и мрак цени, слепец. Цени сквозной радикулит, замучивший в конец.

0: саботаж.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Тесно-тесно, в квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло, воздуха света хочу. Тесно-тесно, тесно-тесно, душе моей.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Стоунер! Обдолбанный торчок! Укурок! В переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Kiss. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

В середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая порсель. От Японии и Швеции, до Канады, Англии и Австралии, Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы Стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер – это не обдолбанный торчок, а, скорее всего, пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Return.

Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года. Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!